Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

быстрее, Игорь, сам себя пержу. Скроюсь быстро от людей в ближайшей арке. Петроградские дворы до

Включи радио. Лови шок. Радио Шок. Включи радио.

технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия EL номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

0: Все остались без света. Все остались без света. Лена, Лен, ты где?
1: Включи радио. Лови шок. Радиошок.

0: погасну.
1: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке! Radio Shock.

просто заснул, телефон этого зума. Все не может никак прекратить монотонность минут. Он не может тебя беспокоить, ты больше не тут. Ты не можешь схватить это властью за нет. Ты не должен сыграть до конца эту роль. Ты не можешь увидеть меня, больше нет. Да и ты давно уже не герой. Умер, просто умер. Разломал, развалил, заболел и стало не супер. Как-то стало вдруг сразу странно их лиц. Не увидишь уже с этим.

просто умер. Вечность ушел, телефон и твой зумер. Все-таки как-то сумел прекратить монотонность минут. Все-таки понял, что ты уже давно как не тут.

0: Музыкальная компания Bulk Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
1: Радио Шок.
2: Да, дорогие друзья, здравствуйте. Это действительно программа «Рок-волна». Александр Сенин меня зовут. Я здесь, на набережной обводного канала, где никаких волн сегодня не наблюдалось. Лето опять в Питере у нас, но это не значит, что «Рок-волной» можно пренебрегать. У нас сегодня прекраснейший гость, который дожидались меня прямо на улице у входа в наше замечательное радиошок-заведение. И я, признаться, издалека их заметил. Потому что таких людей трудно не заметить. Это Арчи Миджи и Артемий Сергей Еб из группы Миджи. Привет, ребят, спасибо, что пришли. Микрофон здесь, говори туда поближе, чтобы вас все слышали. Если что, я вам прибавлю.
3: Привет, привет.
2: Слышно, слышно. Итак, друзья мои, группа неизвестная, группа заслуженная, группа, где только не играла. Мы тут перед эфиром успели много любопытнейших подробностей выяснить. И мы будем говорить о том, что происходит, что происходило, что будет происходить. И вы, пожалуйста, принимайте участие в нашем прекраснейшем, я уверен, разговоре. Дело в том, что на сайте Радио Шок есть много чего. Во-первых, есть телеграм-канал там обозначенный, есть скайп и есть чат, куда мы можно заходить, писать вопросы нашим гостям, и, уверяю вас, я буду их озвучивать, потому что нет такого вопроса, которого я не озвучил в своем эфире «Рок-волны». Итак, здрасте.
3: Здорово еще раз.
2: Вы меня ждали некоторое время, я прошу прощения, я не всегда прихожу заблаговременно. Вы что, вы стояли, болтали, обсуждали эфир или, может быть, какие-то политические вещи, отсутствие бензина в Колпино или что-нибудь вот подобное? Именно... Что вы делали,
3: скажите пока? А мы все это пока как раз и обсуждали, так, конечно, я угадал. Да. Но произошел некий экспромт. Тёма мне говорит, смотри, говорит, как ты что-то мне сказал вообще?
4: Реклама цемента была.
3: Реклама цемента. Я такой, блин.
2: Реклама цемента в смысле? Вот здесь вот у нас в этом...
3: О, там наверху, там реклама цемента. Белорусский цемент.
2: Белорусский цемент.
3: Мы не рекламируем цемент.
2: Нет.
3: Тебе нужен цемент? Там нужен бензин, цемент вам не надо.
2: Добро пожаловать в Беларусь, если вам нужен цемент. Да, отличная история.
3: Кстати, да, он там наверняка есть.
4: 100% настоящий цемент. Я сказал, зацени цемент.
3: Зацени цемент. И у меня, в общем, почему-то запалились строчки. В общем, и родилась почти песня. Так. Но не успели дописать, ты пришел за нами. Вот, ну, попробую я проговорить, потому что сложные слова для самой песни. Но попробую. Белые гамаши на ногах, белые гамаши на ногах, Саша, Томпсон автомат, газовский ухват, Линкольн красной кожи, шрам через всю рожу, вискаря флакон, похер на закон, зацени цемент, мен, тазик оцинкованный, кстати, тоже новый, зацени цемент, мен, тазик оцинкованный, кстати, тоже новый, блядь,
2: ничего страшного, нормально, проехали, да. Слушайте, ну, надо репетировать, конечно, безусловно, потому что слова сложные все, но, ну что, впечатление-то производит. И, кстати говоря, мы, в общем, примерно, наверное, одного поля ягоды, я имею в виду, одного поколения. У нас была прекрасная шутка, помнишь, про цементовоз. Цени люди, цементы.
3: Цементы.
2: Ну, так а что, как будет называться песня-то? Ну, есть время подумать. В какой альбом она будет включена? Как вы будете выпускать? Я надеюсь, на Bulk Music. В каком году?
3: Блин, завтра сделаем.
2: Завтра. Так, вот теперь давай подробнее. Значит, это серьезное заявление. Завтра сделаем, это значит, что есть где и есть с кем делать, да?
3: Ну, конечно.
2: Рассказывай. Студия, музыканты, все остальное. Так.
3: Под названием одноименным Midge Art Records. Собственно, я там...
2: Ближе к микрофону, пожалуйста, Миша.
3: Да, Midge Art Records, вот. В Колпино находится.
2: В Колпино.
3: Да, там, где я, собственно, и проживаю. Пишу разные коллективы, абсолютно разные песни, стихи и так далее. Потом, что можно вообще наговорить в микрофон.
2: Ну, то есть то, чем в студии занимаются, всем этим ты и занимаешься.
3: Абсолютно именно этим я и занимаюсь, всем этим.
2: Окей, так. Успешно ли?
3: Ну, иногда успешно.
2: Но приходится работать, я знаю.
3: На бензин хватает.
2: На бензин.
4: Это не раз еще прозвучит сегодня.
2: К сожалению. Ну, без этого никуда, потому что, ну вот, да.
3: О, зацени бензин, зин, следующий. Зацени бензин, зин.
4: Да, это вторая часть.
2: Вообще, программа «Рок-волна» — это такое место волшебное. Здесь много чего рождается. Я имею в виду идеи, каких-то намерений там и... Все что угодно начинает.
3: Можно иногда захаживать, да, даже просто рядом постоять и делать песни.
2: Нет, вы же просто так не захаживайте. Вы, пожалуйста, звоните, у нас там есть кнопочка. Заходите сюда по любому поводу и пишите здесь альбом. Вот здесь есть где расположиться. Опять
3: согласен, хороший диван.
2: Телефон всегда есть под рукой, да. Да, можно прямо на лестнице с этим. Просто сидеть и писать чем-нибудь пальчиком, а потом, да, глядишь, и альбом получится. А нам-то будет как классно, если будет обозначено, что что этот альбом группа Миджи записала, сидя на заплёванных
3: на картах
2: ступеньках.
3: На ступеньках на радиошок.
2: Да, радиошок.
3: Неплохо, да.
2: Окей. Чем похвастаться можете? Какую песню будем слушать сразу для того, чтобы не просто так болтать?
3: Слушай, ну, давай вспомним то, что давно уже все забыли, но иногда мы себе напоминаем. На других радиостанциях крутится до сих пор эта песня. Единственная она крутится, а может и нет, точно не знаю. Uh-huh. Сам уже не отслеживаю. Uh-huh. А, вот. Но есть у меня прекрасная песня.
2: Так, какого года песня сразу?
3: Слушай, была сочинена в 17-м году нашей эры.
2: 9 лет назад.
3: Да, 9 лет назад как раз...
2: Записана была вот в той студии, в которой ты сейчас творишь.
3: Нет, эта песня была частично записана на «Добролете». Частично у меня на студии. Я не пишу живые барабаны конкретно, мне не помещает, помещение не позволяет это делать. Поэтому мы записали барабаны там в основном, и все остальные инструменты мы записали у меня на студии. Собственно, вот, значит, в 2017 году было очень хреновое лето, если ты помнишь. Оно выдающееся хреновое. У нас вообще часто хреновое лето, тогда было просто жесть. Было холодно все время. И дождь, и даже, по-моему, был...
2: Я по детям должен посчитать. 17-й год — это минус 9 лет назад. Ну да.
3: По детям погоду.
2: У меня взрослые уже, да, поэтому. Ну, слушай, да, что-то такое было. Был какой-то ужасный.
3: Ну, неважно, это можно не вспоминать, как бы.
2: Но видишь, в погоде ужасная, песня-то получилась.
3: Кто пострадал тогда от этого лета, хорошо помнит и понимает этот замечательный трек, не побоюсь этого слова. В общем, вот, и, собственно, написал я песню, и она вот как-то, ну, так сложилась неплохо. В ней приняли участие несколько другие музыканты, нежели которые были тогда со мной в группе Миджи. Значит, нескольких перечислю. Значит, Вадим Сергеев из группы Сплин.
2: Так.
3: Записал кое-какие партии. Не скажу, какие. Но это не важно, да. Барабанщик. Как же группа-то называлась? Как бы, дай бог памяти. Давно это было, 9 лет назад. Все-таки целая жизнь, можно сказать. Группа Полюса, он играл там. Ну, а остальные уже инструменты писали музыканты мои.
2: Ненаветный?
3: Нет, не Нава. Лена Т. Еще.
2: Лена Т, да, знаем, да.
3: Ленка записывала прекрасную виолончель и бэки подпела. Ну, довольно большое количество людей. Мало того, что когда у нас песня вышла, и она оказалась такой симпатичной, что мы решили снять на нее клип.
2: Так.
3: Вот, у нас...
2: Деньги были?
3: Нет, было денег, сейчас нет. Что такое деньги? Мы попросили. Нет, у нас был продюсер на тот момент, прекрасный такой мужик, классный чувак, мой друг старинный, кстати, он был когда-то при охране в Мани Хане, Сити Клабе.
2: О, господи.
3: То есть те времена, 2000 год, далекие. Вот, и он нам помогал здорово, был нашим продюсером, можно сказать. Он говорит: ребята, блин, давайте клипак зафигачим. Вот, нашли такого режиссера, как Женя Христова. Она сейчас
2: незнаком.
3: Много... Ну, еще узнаешь, возможно. Она очень талантливый режиссер. Вместе в паре с Никитой Лу, он, это ее муж, он оператор. Оператор от бога, я хочу сказать. Прекрасные моменты может зацепить. Именно кадры какие-то выискивает. Там вот с крыши чуть ли не падает человек, чтобы снять классный контент для клипа. Вот. Но тогда они были начинающие, сейчас уже время прошло, они более крутые. Но это не важно. В общем, прекрасный режиссер. Женька Христова. И она придумала некую историю этого клипа. Этот клип тоже многие видели. Мы набрали на нем что-то в районе 2,5 миллионов просмотров.
2: Опа.
3: На то время. когда сняли это все дело. Вот. Ну, значит, и мы подумали, блин, а давай, типа, ну, хайпанем, как бы, слово. А тут я не знал, слова хайп не было тогда.
4: Именно хайпанем, а не хапанем.
3: Нет, тогда был хапанем, да. Сейчас хайпанем. Ну, вот мы хайпанули, и хайпанули Лишку, значит, и думаю, давайте эту песню... Так многие артисты, мне кажется, поступают, у кого есть знакомство, возможности, и приглашают в клип известных людей. Естественно, мы так подумали, думаем, позовем рокеров, чтобы каждый споет, грубо говоря, по своей строчке, чудо-растишью, там, ну, как получится, раскидали. В общем, кого мы успели набрать, люди откликнулись, я поцеловал.
2: И все дело было летом, когда люди где-то на фестивалях, конкурсах, концертах, да, вот эти рок-рок-рок. То есть, как бы, кто бы в городе, получается.
3: Слушай, нет, снимали по осени. Снимали по осени, да. И мы кого смогли выцепить и набрать народ, послушал, кто-то отказался, типа, моя тема, там, не буду называть кто. Но некоторые люди согласились. Я назову эти прекрасные имена. Ну, значит, Миша Башаков. Респект Мишке большой. Давно не виделись, надеюсь, скоро увидимся. Каспер Дмитрий Ришко.
2: Да.
3: Значит, Александр Чернецкий, собственно, Чиж, Билли Новик, Илья Рассветов и Лена Тузова. Они приняли именно визуальную сторону еще в создании этого клипа.
2: Так, окей, ну что, о клипе рассказали.
3: Они там будут звучать в этой песне сейчас, собственно.
2: Да, теперь пора, самое время, наверное, послушать, потому что, давай. как-то столько много интересного. Сейчас проверим. Итак, группа Миджи здесь, в программе «Рок-волна» на Радио Шок.

0: Записываюсь, Александр Сеин, программа «Рок-волна», радио-шок. У нас здесь сегодня группа «Миджи» в лице Артемия Сергеева и Арчи. «Миджи» и «Йоу» — это круто, это было круто, правда.
1: Спасибо.
0: Есть и настроение, есть и уровень записи. Компания «Добролёт». Видео, к сожалению, не видел, но, надеюсь, оно выложено везде, и я его найду сразу. И, ну, слушайте, 9 лет назад, и это же не был старт вашей деятельности, правда? Вы что-то как-то где-то уже светились до того, как стали звездами, а это звездная песня.
1: Я могу сказать, конечно, как мы...
2: Это был рестарт.
1: Рестарт, да, релоуд. Мы начали существовать, если не ошибаюсь, с 98-го года, 1998-го года.
0: 1998, да, окей, да, прошлый век, ха-ха-ха.
1: Да-да-да, начали играть, поигрывать, опять же, до 2006 года, наверное, 99-го, наверное. Почему с 98-го, я считаю? Наверное, даже раньше. У нас был первый концерт в клубе «Полигон».
0: О, боже.
1: Да. Угу. Это был день всех влюбленных, если считать по американскому календарю.
0: Февраля 14-е, помню, да.
1: 14 февраля, да, 98-го года состоялся первый концерт группы «Миджи» в «Полигоне» тогда. И мы там... Пока «Полигон» существовал, мы, собственно, там играли.
0: А помнишь ли ты первый концерт? Как было это все? Конечно. Был мандраж перед сценой или как?
1: Он и сейчас есть. Он даже сейчас когда есть. Сейчас мы поигрываем, ага, иногда. И это классно, что он есть.
0: Я испытываю. Что он не проходит, имеется в виду, да?
1: А?
0: Что он не проходит, этот мандраж.
1: Не проходит, есть волнение. Не просто вышел, а я сейчас вот это, а сейчас вам. Ну, если я, конечно, трезвый, это дело. Это редко бывает на концертах.
0: И сколько было людей?
1: Блин,
0: 10-100.
1: 10-100.
0: 10-100. От 10 до 100. Не считал всех по головам.
1: Ну, немного, конечно. Но это были, видишь, это были солянки в основном. Мы тогда выкупали билеты, если ты помнишь, это тоже.
0: Было такое, да.
1: Как раз мы тогда загодя познакомились с Алексеем Вишней. Он приехал, снял ролик про меня, про нашу группу.
0: Опа,
1: он
0: для
1: тоже
0: меня...
1: есть, он тоже есть.
0: Это
1: ВК.
0: Для меня сюрприз.
1: Я тебе скину.
0: Спасибо.
1: Я тебе скину. Он очень прикольно все это обыграл. То есть есть декларированная эта вся вещь. В интернете никуда не денешься от этого.
0: Да, Леша, на самом деле, человек, который меня с интернета познакомил, по сути, в далеком каком-то году, не буду вспоминать. Алешечка, если ты сейчас нас слышишь, мы тебе, во-первых, привет передаем. Желаем тебе
1: привет, Алеш.
0: Здоровья, не хворать и излечить все болячки, которые у тебя накопились и которые, в конце концов, уже сейчас истреблены окончательно. И я думаю, что уже осенью можно будет говорить о том, чтобы заниматься творчеством дальше. И с моей уже дружеской, такой рок-критической, скажем так, колокольни, я тебе скажу: Леша, давно пора писать новый альбом. Леша, надо. Леша, не ленись, пожалуйста, мы все ждем. И поможем, чем можем, точно тебе говорим. Вот так вот. Да. Лёшка, в общем, привет тебе и будь здоров. И раз уж мы о Лёшке сговорили, то что? Интернет. Я начал с интернета, да, он меня привел в интернет. А вы сейчас все-таки, я думаю, в интернете купаетесь, как в рок-волне сейчас, да?
1: Но было бы странно, то есть, если вот, мы на
0: счетах. Нет, я просто вижу, что перед тем, как начался эфир, ты уже куда-то что-то написал. Дескать, ребята, в чате нас поддержите, задавайте вопросы. Так вот я напомню дорогим нашим радиослушателям, если вдруг забыли. У нас есть, во-первых, единый номер для связи, указанный на сайте Radio Shock, не буду его вам цитировать. Там же есть SMS, Viber, Telegram. И есть Skype, есть чат. И чат тоже есть на сайте Radio Shock, поэтому, если вдруг какие-то вопросы по ходу нашего живого, прямого эфира возникают, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, ибо я все ваше озвучу, что вы написали. Поэтому, ну, выбирайте выражение, но все остальное в ваших руках. Итак, Миджи, слушай, значит, получается, что 6 лет, да, 6 лет от момента возникновения и до вот какого-то там, ну, скажем так, признания. Ты говоришь, что до сих пор в некоторых радиостанциях вроде бы как эта песня играет в формате,
1: да? До сих пор, да, 90-х.
0: Ну, значит, хорошая песня, значит, формат подходящий. И вот что, ладно, не будем называть название радиостанции, иначе я собьюсь окончательно. Я тут как-то на досуге изучал, что-то изучал. Я изучал начало карьеру, вернее, начало карьеры коллектива «Дюран-Дюран», который вроде бы как бумс выскочил, и сразу бумс вообще вау-вау по всему миру, по всему свету.
1: С нами не связано это никак.
0: Я догадываюсь. Но ребята, у них та же картина, у них 5 лет ушло на это. Вот на этот выскок Они Саймона взяли за два года до вот этого выскока, а до этого еще три года они просто там где-то там по-разному. Без названий, там где-то вот
1: поигрывают. Я безумно рад за этих ребят.
0: Вообще пять лет.
2: Хорошие ребята.
1: Хорошие ребята.
0: Да нет, хорошие
1: ребята. Хороший материал,
0: значит, был. Да-да-да. Но терпение и труд.
1: А ты к чему?
0: Терпение и труд, все перетрут. Итак, вышел хит. А что дальше было?
1: А, ну, короче, нет, и пошел некий подъем, потому что, опять же, у нас, повторюсь, у нас был продюсер Сережа Ломакин. Он всячески пытался, значит, нас куда-то внедрить. Угу. Значит, мы сделали несколько клипов на разные песни. Все это пошло в интернет. Значит, песня... «Свет звезды» набрала... около 4 миллионов просмотров за неделю.
0: Так.
1: Это было
0: начиная с 2,5, а потом 4.
1: Снимал Андрей Сизов, если ты его знаешь. Мне кажется, ты его знаешь.
0: Да-да-да, мне кажется, тоже.
1: Андрюха Сизов, да. Здоровье ему тоже немножко приболел. Вот. И мы поехали... стоп. В 2016 году мы попали на нашествие каким-то образом. Мы сыграли там сет на...
0: То есть вы не собирались, вас позвали?
1: Ну, можно...
2: Долго отказывались.
1: Да-да-да, мы не хотели далеко ехать с Колпино. Но поехали, да. Ну, отыграли, все, галочку поставили, и после этого как раз вот появился Сережа, который занялся продюсированием, так сказать. Он тоже, причем не был продюсером, просто с нуля, давайте попробуем.
0: Просто друг, который стал продюсером.
1: Да-да-да, просрал деньги просто.
0: Ну, с этого начинается всякое продюсерство, с этого начинается.
1: Да, просирание денег, да-да-да. Так и не вытащил ни хрена. Но сейчас не обижается, молодец. Собственно, пошел некий взлет, и пошли много концертов. Мы поехали по разным городам.
2: Чёс
1: 40 концертов по путягам. Это шутка. Что там играть? Там аппарат не очень хорошего.
0: Слушай, ну расскажи про нашествие тогда. Я, признаться, ни разу там не был и вряд ли буду теперь.
1: Ну, точно.
0: И как это было? Вот, слушай, мы петлей играли на стадионах, да, но никогда вот такого фестиваля типа нашествия у нас не было.
1: А какие тогда были фестивали?
0: Слушай, тогда были какие-то местечковые фестивали на стадионе. Да? Не-не-не, рок-клуб это само собой. Нет, нас звали на какие-то местные фестивали, куда-нибудь там, не знаю, в Кременчуг, например. Угу. Где, значит, рок-клуб же в почете, поэтому всякая группа из рок-клуба это уже звезда.
1: Ну, да.
0: И вот дурное влияние, и мы такие ребята, наша первая гастрольная поездка была туда. И, ну, это был, извините, стадиончик такой. Да. И не маленький, а там «Шахтер», по-моему, играет, или что-то типа того. Следующий какой-то фестиваль вообще в городе Бердянск, где поп-рок-шоу 88, я помню, боже мой. И там с нами,
1: времена, да.
0: Вообще, и там с нами на одной сцене играет группа «Коррозия металла». И...
2: Ритуал сожжения трупов.
0: Стоп. Нет. Я был, во-первых, опа, с кем нам приходится, кого мы разогребаем. А потом, когда, значит, они, все эти пауки и прочие насекомые уходят и начинают петь, я понимаю, что это гениальная песня, потому что ба-ба-да-ба-да-ба-да, kill, ба-ба-да-ба-да-ба, убил. Гениальная рифма, понимаешь, kill, убил, это... Тарантино отдыхает.
1: Создал фильм, собственно, Kill Bill, да. Так что, подсказали.
0: Слушай, времена были благословенны, но вот такого, как я вижу там везде, вот этого моря, я видел уже не раз в Таллине. Вот действительно море людей на певческом поле, когда выступал Public Image Limited. И вот это было круто, но я не был на сцене, я был где-то там.
1: Ты был выигрышный на самом деле, позиция, ты слушал.
0: А ты со сцены все это наблюдал, так расскажи, как.
1: Было две сцены. Была основная сцена и сцена 2.0. Небольшая сцена, где выступали менее популярные группы.
0: И вы начали с 2.0, конечно.
1: Ну, нас позвали на 2.0, и выступление наше было в 11 утра.
0: В субботу,
1: это был второй день, соответственно, все же в первый день что делали?
0: Правильно, поэтому все спят, да. В лучшем случае.
1: Да, вышли пьяные люди какие-то. Не, ну, человек, может, 200 было, которые там как-то колбасились, кто-то что-то подпевал, ну, мне так казалось. Или это эхо от стены добавлялось, я не знаю. 5 песен мы сыграли, и благополучно в эту толпу нырнули с ними продолжать дело, которое они продолжали.
0: Ну, а это был старт. То есть, если вы заявляете себя на нашествие, то потом, да, вот эти вот 40 концертов по путякам и все остальное, да?
1: Или нет, это... не, я не думаю, что это нам принесло какой-то сильный бонус. Ну, на нашем радио, если можно говорить, наше радио.
0: Ну, ладно, хотя лучше не надо.
1: Угу. Тогда не будем.
0: Да.
1: Все. Все. Давайте о бензине.
2: Где бензин?
1: Где бензин?
0: Да, слушайте, на самом деле, как бы это продолжение того трека, с которого вы начали наше заочное здесь знакомство. Ну, слушайте, тогда давай...
1: Извини. Я могу подытожить эту фишку, все, чтобы закрыть, все-таки о том, как оборвали. Все закончилось, когда началась пандемия. У многих вообще групп, даже больших, пошли просады, потому что не было концертов, соответственно, да? Ну, онлайн всякие штуки. Соответственно, группы, которые были не на таком плаву, соответственно...
0: Так что вообще кто-то играл концерт? Я не
1: знаю. Многие просто исчезли. Вот исчезли и мы, потому что...
0: Год.
1: Да, за год все. И после этого прекращение гастрольной деятельности Миджи прекратилось. Вот. О будущем, я думаю, что ты нам уже задашь вопросы дальше.
0: Обязательно. Подожди, у нас сейчас еще куча времени впереди, поэтому до будущего мы еще доберемся, доползем, не волнуйся. Вот что я хотел спросить по поводу этой самой несчастной эпидемии. Ну, понятно, что эпидемия, которая тогда казалась, вау, господи, это что это такое, как это может быть? Сейчас это такие...
1: Это было неплохое время, как
0: оказалось. Да, это было неплохое время. И люди сидели дома, я тоже сидел дома, да.
1: Мы даже и дома-то не сидели.
0: А мы-то сидели, потому что все переболели, и поэтому как бы, ну а что, куда ходить-то?
1: Мы не болели. А у нас врач, а мы такие с женой собираемся в магазин. И она на пороге, а вы, говорит, куда? Вы же болеете. А мы такие, да, но мы это... Цветы полить. Ну, как-то.
0: Нет, ну даже не творчество. Хорошо, цветы — это тоже творчество, но все-таки. Вот год ты сидишь условно дома. Песни писал.
1: Конечно.
0: Вот давай расскажи, чего ты за год написал тогда.
1: Студия как раз находилась, ну, в разных местах.
0: То есть это уже была студия, да?
1: Студия была, ну, студия у меня, она была такая переездная. Где-то я снимал помещение, делал студию, но где-то пришлось переезжать.
3: Прямой эфир на Радио Шок.
0: Нет, ну ты видишь, это так оно и есть, я абсолютно согласен. Да. Отлично. Прямой эфир так и есть, да. Поэтому что делать?
1: Нам подсказали сейчас.
0: Нам подсказали,
1: я думаю, мы просто сидим и разговариваем.
0: Да. Вот, так что написал за тот год?
1: Что-то написал, даже песню про пандемию написал, но я не принес ее сегодня в эфир, потому что она матерная. Ну, естественно.
2: Но хорошая.
1: Ну, хорошая, но матерная.
0: Ну, слушай, там за эфиром как-нибудь я у тебя ее и спрошу.
1: Я тебе могу много чего прислать вне эфира.
0: Давай, это все очень полезно мне для саморазвития и как-то... повышение квалификации, вот что.
1: Да,
0: я заметил здесь, знаешь, вот сколько я уже, ну, скажем, примерно полгода здесь, на Радио Шок, что, во-первых, я кучу музыки не знал вообще. Вот вообще не знал. И половина из этой половины — это просто очень классная музыка. И как это все мне не попадалось, почему я был такой ленивый, что не мог ткнуть куда-нибудь кнопочку для того, чтобы что-то включить, это неправильно. Так вот, сейчас я считаю, я на курсах повышения квалификации, поэтому шли мне все, что считаешь хорошим, с твоей точки зрения, потому что твоему вкусу я доверяю, это точно. И можем даже обсудить потом в следующий раз, когда придете, по поводу чего-нибудь.
1: Давай, да.
0: Ну, творческие планы еще будут, подожди.
1: Они есть всегда.
0: Да. Давай мы вот что посмотрим. Мы посмотрим песню, которую будем играть следующим номером. Это будет что? «Рыжее солнце», да?
1: Да. Песня «Рыжее солнце».
0: Давай рассказывай про «Рыжее солнце» и когда она была написана, и вот простите, ковида, не ковида.
1: Я думаю, знаешь, у многих музыкантов есть песни, которые были написаны когда-то очень давно. И они были задвинуты в стол. Но приходит время, когда ты открываешь ящичек, где лежат эти тексты или что там, либо еще. И я нахожу эту песню. И что-то она меня... Ну, вспомнилась мелодия, все дела. Я текст абсолютно переначал к соответствию нашему времени. И к своим мозгам, потому что песня была написана вообще где-то, извини меня, в 98-м году. Вот. Я ее переосмыслил, создал новую аранжировку. Вот опять же, вот Артемий бас записывал не раз.
2: Бас записывал не раз. Это где бензин, Зин? Цемент туда.
1: Да, отлично, кстати.
2: Арчи всегда делится, он что-то набросает, всегда присылает мне какую-то кость там, наброски, говорит, жду тебя завтра на студии. Думайте. Вот. И она получилась такая, мне, ну, напомнила много разных разной музыки, каких-то треков. И я ему говорю: слушай, все, у меня уже партия баса в голове, все прям, ну вот, подойдет как. И мы приехали и буквально оперативно записали, и прям подошло. И все случилось.
1: Да, ну, в общем, это переначная песня, переосмысленная, я бы сказал, с новым саундом. И получилась вот такая вот лирика. Давай послушаем.
0: Что-то. Ну, то есть записали и все, потом уже к ней не возвращались, да? То есть достали из ящика, записали.
1: Записали, но возвращаемся иногда к ней, ну, на концертах иногда играем.
0: А,
2: да, окей. Скажи еще, что записал нам скрипку Дима Ришко.
1: Опять же, в этой песне приняли участие Лена Тузова,
0: так.
1: Каспер, Дима Ришко. Собственно, да. Ну, и гитары. Гитару записывал Федя. Из группы Стереозвук. Есть такая прекрасная группа.
0: Да, я слышу только название, с Федей не знаком сразу. Вот.
1: Ну, это гитарист группы Стереозвук. Прекрасный музыкант. Тоже записал несколько партий. Ну, в общем, вот такая тоже сборная солянка из музыкантов. И получился вот такой продукт. «Рыжее солнце».
0: «Рыжее солнце». Миджи здесь в программе «Рок-волна» на радио «Шок». Слушай.

0: Ну что, что-то произошло, мы вернулись, Миджи здесь, в дуэтом, между прочим, Артемий Сергеев и Арчи Миджи в студии «Радио Шок» на программе «Рок-волна».
1: И снова здравствуйте.
0: И снова здравствуйте. И, слушай, ну, на самом деле, как бы я чем больше слушаю, тем больше понимаю вопрос. Как ты так умудряешься петь, похоже, на Сашу Васильева? Это что? Это как? Это какие-то специальные примочки студийные?
2: Никаких
0: разработаны,
2: примочек,
0: да?
2: Природа голоса просто, ага. Наверное, такая.
0: Слушай, а ревности с его стороны никогда не поступало никакой, поэтому.
2: Я Александра, ну, знаю лично, когда-то общались, он мне сказал, что типа нахрена так поешь, это никому не нужно, есть я. И он абсолютно прав, но я ничего с этим сделать не могу.
0: Слушай,
2: специально я этого, наверное, не делаю. Ну и нет, иногда на концерте могу приколоться, а людям это нравится, почему? Нет.
0: Ну, им нравится Саша Васильев, конечно, безусловно.
2: Я его не коверкую, я пою свои песни.
0: О, господи, какой-то год, концерт вон на Дворцовой, я просто иду мимо, я понимаю, что ой-ой-ой, нифига себе, вот это популярность. Так что не знаю, где он сейчас, он, что он и как он, но привет тебе, Саша Васильев, от группы Миджи, от меня, Александра Сидина. Тоже, потому что удивительно скромный парень, на самом деле, мы как-то давным-давно уже, сколько-то лет тут отмечалось, сколько-то лет, не помню, был такой проект «Белкани ТВ», Всеволод Яковлевич Гакель, значит, приглашал всяких малоизвестных музыкантов на крышу, и туда, в том числе и звезды, тоже заходили, и Саша Васильев как-то пришел. И я был, на самом деле, поражен его скромностью, обаянием и какой-то харизмой, дурацкое слово вот это, но оно есть. Ведь тоже не меньше, уверяю тебя. Она другая, а там вот какой-то очень...
2: Харизматики.
0: Все харизматики. Насколько, кстати, вот твой личный имидж и твоя харизма тебе помогали или не помогали в твоем творчестве и карьере?
2: Ну, мне кажется, наверное, только положительно сказывались. Ну, во-первых, я о своей харизме говорить никак не могу.
0: А что люди говорят?
3: Ну, лысый.
2: Стал лысый. Да, лысый нравится людям.
3: Людям нравятся лысые.
2: Ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос. На это пускай отвечают люди, которые меня знают. Ну, кому-то я нравлюсь, кому-то, естественно, нет, я же не Клумба.
0: Ну да. Дорогие друзья, если вы вдруг хотите что-нибудь спросить у Арчи, пожалуйста, пишите нам в чат и спрашивайте обо всем. Я, потому что, разумеется, обо всем-то не успею спросить никак. Я смотрю на часы, мы, между прочим, уже, мы уже 40 минут как тут. И у нас еще впереди 3 трека минимум, и говорить мы будем о чем. А о чем бы ты сейчас поговорил? Вот смотри, полчаса у нас еще есть примерно.
2: Где бензин?
0: Это шутка дня. Да. Горит он немножко, я полагаю. Где-то в других.
2: Я думаю, знаешь, что у нас осталось не так много времени. Так, я думаю, смысл прям разговаривать, прям уговаривать. Давай слушать песни.
0: Давай слушать песни.
2: Да.
0: Хорошо. Чтобы все успеть и ничего не пропустить. Следующая песня называется «Февраль».
2: Да.
0: А что, неужели она написана в феврале?
2: Абсолютно нет. Эта песня была написана 2 месяца назад. Я находился на сутках на работе. Я работаю.
3: А он еще работает?
2: Я еще работаю. Тут через трое, да.
3: Помощником машиниста.
2: Да, пожарная охрана города Санкт-Петербурга. Водителем я работаю.
0: Ну, город Колпино, надеюсь.
2: По Питеру. И вот я сижу в машине, привез от там товарища, которого благополучно жду, и причем было жарко, реально, в мае, да, это было, собственно. Вот, и просто сижу, и очень часто я пишу песни на работе, потому что вне работы, тут вот 3 дня, которые я не работаю, я нахожусь на студии, я пишу, ну, записываю разные коллективы, там не до своего творчества.
0: Ты занят, скажем так.
2: Я занят, да.
0: На работе?
2: Да. Голова занята другим узлом совершенно. А на работе я не занят ни хрена, кроме работы, я, наверное, на работе ни хрена не занят, как говорится, сижу, пинаю. Вот, и приходят ко мне некоторые, собственно, песни. Эта песня называется «Февраль», потому что мне почему-то... мне было жарко, мне хотелось прохлады, а не работал кондиционер почему-то в машине. Не знаю, почему. Китайский какой-то автопром не всегда работает. Иногда... это не важно вообще-то.
0: Да.
2: Это не важно. Но, собственно, пришли строчки. Я так вокруг обернулся. Я как раз стоял около набережной. И вот эта песня просто ко мне пришла. Вот, и я ее на следующий день... пришел, отодвинул немножко людей, которые должны ко мне...
3: Которые стояли в очереди.
2: В очереди, да, на студии, да. Потому что мысль, ну, ее надо записывать сразу же тут же, иначе она уйдет. Любую песню надо тут же записывать.
0: Тут я согласен, да. Я просто хочу немножко подытожить. Дорогие наши друзья, радиослушатели, сейчас в эфире программа «Рок-волна» на радиошоу вам будет представлена любопытнейшая версия того, как в мае месяце может человеку прийти написать песню «Идея в голову про февраль», и только исходя из того, что кондиционер не работает.
2: Ну, наверное.
0: Правда, он стоит на набережной, и мы сейчас, может быть, где-то даже какую-то набережную представим, кто какую. Я вот, например, буду представлять Дворцовую.
2: Пожалуйста.
0: Можно?
2: Да.
0: Итак, «Февраль» и «Миджи» здесь в программе «Рок-волна» на радио.
2: Погнали.

0: Так, ну, февраль неожиданно закончился, потому как не очень я все-таки понимаю, как здешний наш прекраснейший радиошок-компьютер фурычит в ту или иную сторону, но зато пока играл этот чудесный трек, мы выяснили, что не без компании Balt Music, не без помощи Олега Горобко, чудесно эта песня вышла на свет буквально пару месяцев назад. Можно, Арти, поподробнее об этом?
1: Ну, вот я ее записал, за один день быренько, то есть особо я не парился и отослал ее Олежке Грабко.
0: Угу.
1: Олег говорит, прикольная песня, давай выпустим ее. Я говорю, давай выпустим, и выпустили.
0: То есть вот в телефонном разговоре, да? Вот ты...
1: Да. Мы довольно много песен, я все выпускаю через Balt Music. Все треки на Яндекс.Музыку и так далее.
0: Да-да,
1: через...
0: спасибо. Угу. Большое тебе за это благодарность, на самом деле. И ну что.
2: Олегу тоже большое спасибо.
0: Да, Олегу большое спасибо. Да, Олег, слушаешь ли ты нас, наверняка слушаешь. Так вот, привет тебе, спасибо за эту песню в том числе.
1: Олег, респект, он всегда слушает, дает какие-то советы.
2: Поддерживает.
1: Олежечка, привет, дорогой.
0: И я все-таки успел представить Дворцовую набережную, там вот крылья были, а там как раз вот с крыльями это все хорошо на набережной, правда? На Дворцовой. Ну, обводного канала паркует, набережной тоже можно представить.
1: Паркуется лед у сводов мостов.
0: Да-да-да, февраль. Короткий и заканчивается неожиданно, всего там 28-29 дней, поэтому не можем к этому привыкнуть, я, по крайней мере, никак. И что теперь? Вот, допустим, последний трек мы только что отпремьерили, можно сказать, да, на радио-то.
1: Потому что последний?
0: Нет, ну последний... Так, за два месяца ты сколько песен написал?
1: За эти?
0: Да, последние два месяца, да. Вот июнь, июль, май, июнь, июль.
1: Ну, написал песен 6, а записал...

0: Поэтому так в одну грядку всех не сложить. Угу, как с кем-то хорошо, с кем-то не очень. Личному творчеству это не мешает никак. Если мне надо, и у меня прям родилась письма записать, я ее тут же запишу. Я могу на студию приехать ночью и записать ее. Ничто мне в этом не помешает. Я круглосуточный.
1: На собственно ручно построенную.
0: Да, да, да. Мы с Тёмой возвели эти стены.
2: А, то есть вы буквально мы строили
1: сами,
2: студию?
1: Да, да, да, мы да, сами да, построили да. студию. Угу. Вечерами, ночами, днями.
0: Да, за 2 месяца мы возвели студию, да.
2: То есть я уже...
1: Через 2 месяца она уже заработала.
0: Она заработала, да, да.
1: Построена была, наверное, недели за 2-3, наверное.
0: Ну, если взять, если чисто дни, да.
2: Слушайте, ну, я помню, да, ты говорил о том, что вы говорили, что были проблемы с помещением, приходилось приезжать, и вы выстроили помещение свое или какое-то чужое помещение?
0: Я арендую некое пространство, у нас есть рок-бар «Карл», вот, мы там иногда играем, вот, я хорошо...
2: Это Колпин имеется в виду?
0: Колпин, да. Все в Колпино, мы тут не вылезаем, что там бензин есть.
1: Там заправка рядом.
0: Заправка рядом, да. Вот, и, собственно, я подошел к Дмитрию, говорю: Дим, давай замутим, как бы у тебя есть там некое пространство, которое у тебя никак не задействовано, и мы договорились... И с Тёмой мы давай там стены возводить.
2: Слушайте, я вот что еще хочу сказать, Тёма и Арчи, что слушаю вот какой-то новый звук, записанный вот уже в каких-то новых условиях. Да, я вспоминаю о том, в каких мы условиях у Лёши Вишни записывались.
0: Вам было труднее.
2: Абсолютно. И я вижу качество, которое просто вау.
0: Спасибо.
2: Серьезно, по всяким мелочам. Иначе ты в этом.
0: Нужно соответствовать.
2: Да, на полу. Окей, слушай, да, все, давай слушать музыку дальше. Мы сейчас «Время реку», да, будем играть?
0: Время река, значит, о ней пару слов.
2: Да.
0: Вот, значит, со мной бас-гитарист нашего прекрасного коллектива «Миджи», Артемий и Сергей. Здравствуй, дорогой.
1: Здравствуй, дорогой.
0: Все, пока.
1: Вот. Я пошел.
0: Да. Он, значит, звонит мне, Тёма, говорит: слушай, я тут придумал, блин, песню. Говорю: прикольно. Давай.
1: Очень редко это бывает. Редко, ну, как получается.
0: Не писать.
1: Не писать, да. Вообще не пишу, да. Но тут.
0: Но написал.
1: Да. Пришли ко мне строки некие после, ну, утраты в семье. В такой грустный момент. Что-то у меня возникло, я написал. Поцелую Арчи, говорю: Арчи, вот такой текст. Он говорит: блин, слушай, там есть одно слово такое дурацкое, слово «мерзко». Ну вот оно прям, ну это было...
0: Там было несколько мерзких слов.
1: Да, но слово «мерзко» тебе прям не понравилось.
0: Ну не суть, мы, собственно, давай запишем песню. Я, то есть, материал посмотрел, песня есть, ну, с огромным смыслом, очень правильным, мы сейчас все это дело поймем. О смысле не будем сейчас говорить. Мы скорректировали текст.
1: Очень долго корректировали
0: даже где-то срались.
1: Вот. Дорога не очень долго.
0: Но досрались до песни, нормально.
2: Ну, Лен Маккартни, я тут уже что скажу.
0: Вот, и собственно, придумали, значит, болваночку под гитарку, барабанщики накинули, раз, и что-то мысль как-то не идет, текст есть, как-то раз, два, три, четыре, пять.
1: Я, собственно, говорю: Арчи, давай попробуем, ну, моему дяде, Вадиму Сергееву, гитаристу группы «Сплин», говорю: давай, говорю, попрошу, говорю, поможет нам.
0: На гитарку накидает.
1: Мы ему отправили материал, он сказал: все, ребята, говорит, есть идеи.
2: Слушай, как же классно, на самом деле.
1: И, соответственно, всю, ну, как бы, аранжировку, большую часть, все гитары он записал.
0: Да, записал он, да.
1: Идеи его, соло и там, и так далее.
0: Да. Записано, гитару он писал у себя, остальное уже записывали у меня на студии. Я, соответственно, сводил, мастерил. И мы вдвоем спели эту песню прекрасную. Можем слушать. У тебя есть вопрос какой-то? Где бензин?
2: Мне нравится, да. Это шутка вечера. Нет вопросов у меня. Время река, я хочу сначала послушать. Я без машины, я велосипедист. Поэтому мне проще.
0: Почему мы тут вообще разговариваем?
2: Так, о чем?
1: Среди нас люди не в теме.
2: Вчера был день рождения у нас одного стариннейшего приятеля, может быть, знакомый его тебе имя, такой Сергей Чернов. Который когда был в Роксе и в Рио, вот это все, он начинал вот эту рок-журналистику, одним словом.
0: Да, слушал,
2: и стало быть, как раз об этом, вот об этой жидкости горючей речь зашла, и я думаю: господи, ребята, как, они все за рулем, и все это, только это обсуждают. Как, смотри,

0: Меня, как мне повезло. Я велосипедист. Вы знаете, во сколько лет Марк Твен сел за руль велосипеда? Марк Твен сейчас будет. Так вот, Лев Толстой сел за руль своего велосипеда, на котором он уехал из Ясной Поля. Нет, ему подарили какой-то английский велосипед, да, кстати. Ему было 68. И он на нем ездил до смерти. Как только он сел в поезд, он тут же умер там. Но это не важно. Важно то, что Марк Твен тоже довольно поздно сел за руль велосипеда. И он сказал следующую фразу, которую сейчас я попытаюсь дословно сказать, процитировать. Как только вы сядете на велосипед, у вас начинается новая жизнь. Если останетесь живы.
1: Очень круто звучит.
0: Да-да-да. Так что...
1: Как и на мотоцикл, собственно.
0: Наверное. Слушай, все стрики в моем, на чем только люди не ездят, это просто вау. Ну и... ладно, все. Велосипеды проехали, у нас время река, группа Миджи, и слушаем, я понимаю, что это будет грустная песня, поэтому слушаем внимательно.
1: Дуэт Артемий Сергеев и я...
0: И гитарист
1: Господин Вадим Сергеев, привет.
0: Время река, поехали.

0: И не сразу это понимаешь, к сожалению, только по прошествии собственных прожитых лет ты вдруг об этом задумываешься, и получается вот такой вот порой результат. И на самом деле, друзья мои, те, кто нас слушают, вы должны понимать, что вы эксклюзивную песню услышали, которую не услышите на концертах по некоторым причинам, но в эфире «Радио Шок» в программе «Рок-волна» она, пожалуйста, была только что сыграна и спета, и как спета, и как сыграна,
1: и
0: друзья
1: она,
0: мои.
1: И она, кстати, также через Олега попала в Яндекс.Плюс, тоже представляется компанией.
0: Ох, Олег, на еще раз тебе привет, потому что да, это что-то, это как-то, это классно. Ну что, друзья мои, на моих часах уже близко к 19:00, поэтому наш компьютер может как-нибудь прыгнуть влево или вправо, или вверх, или вниз, поэтому традиционный вопрос, ваши творческие планы. Они переглянулись, я комментирую, да. Задумчиво смотрят друг на друга.
2: Найди бензин.
0: И хором опять это горючая жидкость.
1: Ну, собственно, какие планы? Планов нет. Течем по реке жизни. Случаются события какие-то. Нас кто-то приглашает. Мы очень мало сейчас играем.
3: Больше студийная деятельность,
1: да. И этого, ну, с лихой хватает. Вот, если мы как-то планируем вещи, ну, мы, я повторюсь, мы часто играем, не часто, раз в 3 месяца, наверное, мы играем в Карле, бля, хамуха.
3: Пивной ресторан.
1: Да, бир-паб.
0: Буду в холл, обязательно зайду, не примену.
1: Я тебе скину, как будет концерт, будет время, залетай, конечно. У нас полноценных 2 сета идет, мы играем, ну, блин, чуть больше 2 часов, наверное, с небольшим перерывом. Да. Люди пьют пиво, колбасятся, такая обстановка...
3: Домашняя.
0: Ну, вообще, 2 часа слишком, это как-то, да, это хорошо. Так.
1: Ну, раз в 3 месяца можно себе позволить 2 часа.
0: Ок, ну хорошо, клипы, музыка, фестивали, лето же сейчас, вас никуда не зовут
1: нас
0: сейчас?
1: Нас никуда не зовут сейчас.
0: А почему, интересно?
1: Бензина нет. Ну, нас не зовут...
0: В том числе авиационного, наверное.
1: В том числе авиационного, да. Ну, потому что, говорю, пандемия когда все убила, мы не вернулись на эти рельсы обратно.
0: А хочется, вот честно?
1: Нет. Уже не хочется, вот какие-то гастроли, как-то уже хочется спокойствия, все-таки 45 мне. И вот ему 40.
0: Да ладно, слушай, не будем об этом. Ну хорошо, альбом, песни, вот это все как.
1: Очень просто.
0: Я понимаю, что студия заставляет тебя писать свое. Каждый день ты работаешь, не каждый, хорошо, часто. И песни должны просто пим-пим выскакивать из.
1: Вот я абсолютно делаю так. Я не собираю какой-то сейчас альбом конкретно.
3: Мы просто копим.
1: Хорошая песня, значит, как-то вот, ну, от души, в душе выстреливает. Я понимаю, что она, ну, хорошая. Поставив некой аудитории, там люди говорят, да, круто, и я ее отправляю, собственно...
0: В ящик, из которого вдруг достаешь через 10 лет, какой тут я, вау!
1: Нет, просто выпускаем на интернет-площадке через знакомство.
0: Да-да-да, время другое, я уже забыл
1: все. Балтик Мьюзик, и вперед.
0: Слушай, а люди же пишут отзывы всякие, да, вот там слушают и говорят, ну, вот это хорошо, а это... Ты как к этому относишься? К критике? Любой критике?
1: Давно спокойно. Песня же, ну, не клумба, не должны всем нравиться.
0: Ну да. А клумба должна? Нет, есть разные клумбы. Не знаю, ладно.
1: В том-то и дело, и клумбы-то разные.
0: Да. Да.
1: Вот бензин нравится всем.
0: Не всем, я велосипедист, нет.
1: Ну, знаешь.
0: Да. Вот так вот тебе.
3: Сашу исключаем.
0: Исключаете, да. Да. Хорошо. И у нас осталось. Смотри, они, по-моему, даже пока еще идут. Часики, да. Хорошо, прекрасно. Тогда давай расскажем про следующую песню, которая куда ушла. А вот она ушла.
1: Которая куда-то ушла.
3: Так, убежала. Песня убежать.
0: Ну вот я говорю, что вот это вот, да. Называется песня, еще раз, «Бежать».
1: «Бежать», да.
0: И вот мы ее ставим, и она у нас должна заиграть. Ура! Мы проскочили этот разлом во времени.
1: Сан-Андреас.
0: Ура! Так что песню будем слушать целиком, без всяких прибивок на прямой эфир.
1: Хорошо, что она небольшая.
0: Поэтому, пожалуйста, Артемий, представьте ее. И будем прощаться, да.
1: Окей.
0: Извините.
3: Горячий пирожок.
1: Это да, эта песня была написана несколько дней назад, также на работе. Это был просто стих. Потом она обрела стихотворную форму некую. Я несколько ее шатал, болтал.
0: Ушатывал, убалтывал. Да.
1: Убалтывал, как же она будет звучать. И пришла ко мне мелодия. Вот, я поехал на студию и, собственно, сразу ее закатал. И буквально за пару дней я ее сделал. Вот вчера буквально я ее замастерил. И она не совсем, наверное, может быть готова. Еще есть время что-то там поправить, но это не важно. И так как мы к тебе приехали, замечательный радио Шок. Угу. Вот, мы решили, почему нет, сразу ее показать. То есть она из печки дымится еще. Песня, наверное, на злобу дня. Она жесткая. Собственно, личные мои переживания. Как и всех многих, сопутствующие нашему времени.
0: Ну да, по поводу происходящего песня догадался. Слушайте. Да. Так вот, дорогие друзья, радиослушатели, спасибо вам, что были с нами. Вот я же говорил. Вот оно. Мы никогда не знаем, когда этот компьютер что
1: молодец,
0: скажет и когда.
1: Говорит, заткнитесь!
0: Что вы сказали на злобу дня?
1: Погнали, да.
0: Никаких не будет вам пирожков, пока я тут главный. Он тут действительно главный, ничего не попишешь.
1: Вот
0: поэтому
1: так, вот. Восстание
0: вот, вот так
1: вот
0: мы живем. Да. Друзья мои, спасибо вам, что были с нами. Это была программа «Рок-волна» на радио Шок. Я Александр Сеин. Сегодня у нас были в гостях замечательные парни из группы «Миджи». Собственно, Арчи и Артемий Сергеев. Поэтому я говорю вам спасибо, друзья. Вы, наши радиослушатели, имею в виду в первую очередь, были свидетелями того, как песни из творческих людей выскакивают как пирожки, стоит только студию себе построить за 4 недели.
1: Стройте студию, и все начинает
0: выскакивать. Правда, да.
1: спасибо вам.
0: Заходите
1: спасибо
0: еще. Прощаемся и слушаем финальный трек сегодняшнего эфира под названием «Бежать». Горячий пирожок, может быть, еще не доделал. Если что, пишите во все соцсети, предлагайте, что можно добавить, убрать и т.д.
1: Обращайтесь на студию Midge Art Records.
0: Спасибо. Спасибо вам, друзья, и
1: спасибо.
0: До встречи. В следующий раз, в следующую среду, в то же время, здесь же на Радио Шок, в программе «Рок-волна», встретимся обязательно с кем-нибудь, о ком скажем позже. Счастливо.

0: музыкальная компания Bolt Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
2: Радио Шок.
1: Я в шоке.
3: Radio Shock.ru.
4: We step together,

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе.

0: Мамуля, мама, мама. Мамуля, мама, мама. Мамуля, мама.
1: Я в шоке. Radioshock.ru.

0: на Радио Шок.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Да, вот снова мы. В эфире шоу «Оракул Брейн». Моя великолепная и неповторимая ведущая Мария Оракула.
2: Добрый вечер. И, конечно же, любитель поболтать Сергей Макбрейн.
1: Ох, не заготовил я нам опять аплодисменты.
2: Да ну. Нет. Ну что, в этот раз мы вышли на целый час раньше, почти без задержек.
1: Да, мы все учтем и...
2: Что, извинимся?
1: Извинимся и начнем выходить еще раньше.
2: Да, я очень надеюсь.
1: Такое.
2: Да, ну что, тогда поменьше организационных вопросов и начнем сразу наш эфир?
1: Да, конечно. Во-первых, сегодня среда, и сегодня снова с вами мы в эфире. У нас первый блок с тобой посвящен...
2: Книгам.
1: Слушай, а мы вот последние выпуски с тобой все говорили про то, как я пишу книгу.
2: Так.
1: А не хочешь ли поделиться, как ты пишешь книгу?
2: Я в последнее время на самом деле почти ничего не написала. Дело в том, что у меня был очень напряженный рабочий график, но я не знаю, насколько это радостная новость. Для меня, наверное, радостная, только можно, пожалуйста, без аплодисментов.
1: Нет,
2: я наконец-то эфир, уволилась,
1: да.
2: Так что времени на написание
1: произведений... Аплодисменты напрашиваются.
2: Да нет, не стоит, правда. Так вот, у меня будет больше времени на написание своих произведений. Могу рассказать, если нужно, про какие-то свои старые наработки.
1: Ну, а ты вот, я знаю, что ты вас планируешь практически прямо на днях, возможно, даже начать писать, продолжить писать.
2: Да.
1: Расскажи, в каком направлении ты пишешь? Что, что, да, ты какую-то уже начатую историю продолжаешь, или у тебя новые задумки какие-то?
2: Слушай, есть и то на самом деле. Если продолжать, то у меня самое мое большое произведение на данный момент называется «Хранительница». Можно... почитайте в интернете, в общем доступе, абсолютно бесплатно. И это, знаешь, история про девочку, разумеется, про образ списан, частично с меня, частично с моих знакомых, где-то что-то подцепило из других произведений, как бы кто не пойман, тот не вор, так скажем.
1: Сейчас поэтому... очень хороший антиплагиат, если что, будь осторожней.
2: Да, нет, я имею в виду, я что-то подцепляю в основном из жизни, и поэтому... не думаю, что какой-то плагиат имеет место быть, на самом деле.
1: Это да же, нет, понимаешь... я же в шутку, понятно.
2: Ну ладно, хорошо, я все воспринимаю максимально прямо, прямолинейно, прошу прощения. Ну вот, стало быть, я буду продолжать писать «Хранительницу», редактировать ее. Последняя глава заканчивается тем, что четверо главных героинь приходят к пещере, в которой им предстоит...
1: О чем вообще сам рассказ?
2: Пройти испытание.
1: Про пещеру хорошо.
2: Ну, это, знаешь, на самом деле жанр что-то вроде примеси, смеси, точнее, из фэнтези, из сказок и, конечно же, современной реальности. Если очень коротко, то главная героиня... еще учится в школе, и она попадает из своего обычного мира в мир сказок. И там, собственно, заворачиваются основные события. Ей предстоит столкнуться с различными препятствиями, она будет пытаться вернуться домой, но что-то упорно будет ей мешать. И, в общем, суть в том, что то, чего она искала всю жизнь и не могла никак найти в своем мире, она... добровольно отказываясь, получает в другом, в мире сказок.
1: Очень интересно. Ну, ждем выхода. Вообще, какие ты больше сама книги любишь? Я знаю, что ты очень много читаешь, по возможности.
2: Да. Особенно люблю это делать, на самом деле, в метро. Ты едешь без наушников и полностью можешь проникнуться книгой. Вообще, раньше я уходила, я это называла книжный запой, и уходила
1: на... Книжный, попрошу обратить внимание.
2: Да, книжный, акцент на слове книжный.
1: Да, да, да.
2: Вот, и это означало, что я залпом читала несколько книг за очень короткое время. То есть я могла уйти туда на неделю и прочитать там, я не знаю, все то, что планировала за лето. На самом деле это очень радует и вдохновляет меня на написание чего-то собственного.
1: Очень интересно.
2: Так вот, что я читаю сейчас? Я очень рада, что мы наконец-то дошли до этого, потому что я уже... все два эфира до этих предыдущих хотела поговорить об этом. Что?
1: Все оба два, которые были.
2: Все оба два, да. Я собиралась рассказать об этом произведении. Прямо сейчас я читаю... Ну, не прямо сейчас, вот сижу, читаю.
1: Вот поэтому мы, друзья, и вышли на несколько минут позже.
2: Сидела тут, читала,
1: да. Не оторваться от книги было.
2: Ну, от книги действительно не оторваться. Это произведение Марии Карелли, оно называется «Скорбь сатаны». И там сюжет разворачивается не в нашем времени. Это произведение, даже не помню какого года, еще времен, наверное, 19-го, 18-го, 19-го века. Так вот, Мария Карелли пишет про главного героя, его зовут Джеффри Темпест, и он занимается литературой, он сам пишет произведения, и в какой-то момент он решает его опубликовать.
1: Автор про автора, да, пишет?
2: Можно сказать и так.
1: Интересно.
2: Я бы сказала на самом деле, что главный герой все-таки не автор, а он пытается лишь выглядеть таковым. У него есть гениальные мысли, у него есть потрясающие задумки, у него глубокий, богатый внутренний мир, который он пытается отразить на бумаге, передать свои мысли и донести их до, соответственно, публики, аудитории, читателей. Но он абсолютно беден. Его работы
1: как
2: вообще не принимают.
1: Как часто бывает у творческих людей, да?
2: Да. Как говорится, художник должен быть голодным, писатель, видимо, должен быть еще там спать на холодном матрасе, там вообще без всего. Он не может себе позволить даже съемное жилье, он задолжал там за несколько месяцев, он просто не может поесть. Он где-то пытается что-то украсть, там, наскрести там мелочь, чтобы просто выпить воды, наскрести себе на булку, просто не на обед на какой-то, а просто на кусок черствого хлеба. Вот настолько он прозябает в бедности, в своей коморочке, которую сложно назвать домом, она продувается всеми возможными ветрами. И, стало быть, там он и творит свои гениальные мысли. Так что это не просто голодный художник, это на самом деле убитый телесно, так скажем.
1: Ну, не убитый морально, духовно.
2: Да, но возвышенный духовно в своих мыслях писатель. Вот. Раньше он был таковым. Стало быть, его работу нигде не принимали, он отчаялся, и в какой-то момент он узнает, что получил наследство. 5 миллионов стерлингов, франков, там какая-то валюта, я не помню, прошу прощения. Вот. И, стало быть, с этого момента начинается история. Она начинает основные обороты набирать. Он познакомился с очень удивительным молодым человеком, который одновременно стар, как время. Его там зовут Лючо Реманец. Он, я так понимаю, является прообразом сатаны или дьявола. Он искуситель, он предлагает ему несметные богатства, деньги, там, например, женщин, вкусные яства. И Джеффри Темпест получает все, что угодно. Он подкупил всех критиков, пообщался со всеми издательствами мира в нескольких странах и опубликовал свое произведение.
1: Угу.
2: А дальше рассказывать не буду, потому что он исполнил, все свои мечты. Выбрался из бедности, женился на первейшей красавице, просто ангеле, который спустился с небес, заполучил такого потрясающего друга, который богат тоже духовно, у него какие-то тоже несметные богатства. О нем, конечно, все довольно туманно рассказывается, но это прекрасное на самом деле сочетание, когда мы видим лишь то, что нам показывает автор, нам можно посмотреть. Это знаешь, как когда ты смотришь в фильме какую-то сцену, там, ужас, например, тебе показывают лишь зеркало, все остальное в комнате не видно. Это просто потрясающе, на мой взгляд. Так вот, история начинает заворачиваться. Джеффри, главный герой, получает все, о чем он только мог мечтать. Казалось бы, его книга вот-вот выйдет в печать. Красавица-жена, потрясающее окружение, то же самое, вкусные явства. То есть он богат, он счастлив, и ему больше нечего желать. Но замес в том, что ему больше нечего желать.
1: Ну,
2: скажу
1: давай,
2: вот так.
1: Ну вот да, пускай все-таки наши слушатели и, хотел сказать, зрители почему-то, пока что без зрителей, просто слушатели обязательно сами ознакомятся. Мне кажется, ты очень хорошую рецензию дала, чтобы туда нырнуть и...
2: Ну вот мы уже выяснили, вы опоздали в эфир, потому что я читала.
1: Да. Друзья, вы можете поделиться своими комментариями, предложениями, вопросами, кстати, к уже ожидающему гостю, в разделе «Общение» на сайте «Радио Шок» или
2: да,
1: в комментариях
2: к группе ВКонтакте, под нашим постом.
1: «Радио Шок», да, с анонсом сегодняшнего эфира. Но мы прервемся сейчас на небольшую музыкальную паузу.
2: То есть ты не расскажешь, что ты сейчас читаешь или пишешь?
1: Я
2: или,
1: не читаю сейчас практически. Я пишу.
2: От твоих книг.
1: Ну, я два выпуска подряд рассказывал. Я пишу.
2: Следующий выпуск будет называться «Сергей Брейн и его эго». Прости, пожалуйста.
1: Да, я начну рассказывать о проектах, которые я по чуть-чуть наконец-то начинаю запускать. Да, в общем, да. Почему бы и да? А сейчас.
2: Следующий выпуск не «Оракулы Брейн», а просто Брейн. Да, я тут рядом посижу, почитаю зато, да.
1: Сидишь, почитаешь спокойно. У тебя времени же, как ты сама говоришь, не хватает.
2: Нет, теперь
1: ну,
2: будет
1: теперь
2: хватать.
1: Будет хватать,
2: я же уволилась.
1: Да. Но ты
2: давай
1: же
2: только
1: еще
2: без аплодисментов. Я буду писать, и меня это очень-очень радует.
1: Вот, и нам будет еще о чем поговорить.
2: Разумеется, но пока музыкальная пауза.
1: Пока музыкальная пауза.
2: Конечно.

0: Всем привет! У нас снова в эфире «Оракулы Брейн». Мы вышли наконец-то в прямой эфир. Итак, ну что, не будем медлить. Сейчас у микрофона Мария Оракулова, Сергей Макбрейн. И, конечно же, к нам присоединяется наш гость. Извини, Сереж, тебе слова не даю. Не терпится познакомиться с нашим гостем. Итак, давай представимся.
1: Всем-всем добрый и прекрасный вечер. Меня зовут Артем Гамолов. О, какие овации.
0: Почему я так кринжую каждый раз твоих аплодисментов?
2: Это
0: я не
2: мои,
0: знаю.
2: Это общие.
1: Ну, ладно. Зрители, может быть, кто там меня знает, слушатели. Возможно. Да, почему тоже зрителей хочется назвать? У нас здесь даже камеры
0: потому
1: нет.
0: Потому что радиошоу давно есть, пора на ТВ,
2: здесь
0: наверное.
2: Здесь камера, и вот там тебя еще.
1: А, здесь есть камера.
2: Да, в одной социальной сети оно даже транслируется.
1: Прекрасно.
2: А, по-моему, кстати, может быть, на сайте там было, братиш. Не знаю, сейчас посмотрю.
1: Я вообще очень рад быть на этом эфире прекрасном, то, что вы меня пригласили,
0: так,
1: позвали.
0: Ну что, давай сразу начнем с раскрытия гостя, так скажем. Артем, да, конечно, расскажи погнали. О себе, чем занимаешься, и мы вообще любим про творчество говорить, и про эзотерику.
2: Да,
0: но об этом чуть-чуть позже. Сейчас
2: Артем
0: все-таки...
2: нам знаком по эзотерическим, так сказать, работам.
0: Да, я думаю, об этом мы еще поговорим, но пока давай, наверное, углубимся больше в твою жизнь, в твое творчество, может быть, вообще там в хобби, в общем, расскажи о себе.
2: Ты же в эфире, в принципе, достаточно давно не был, да? Последний раз это было, мне кажется, на...
1: В прошлом году,
2: еще
1: да.
2: В прошлом году,
1: в прошлом году, в ноябре.
2: Ох, как за полгода.
0: В ноябре? А ты не приходил к нам?
2: Приходил.
1: Приходил.
0: Это же был декабрь.
2: Это был декабрь.
1: Ну, декабрь,
0: я
1: получается,
0: тоже
1: декабрь.
0: Думаю, да, декабрь. Ого,
2: да, так,
0: полгода. Локальные мемы пошли.
1: Прошло уже, да, полгода.
2: Полгода. Как много всего произошло за эти...
1: Ой, годы. И вот эти вот истории, когда нужно рассказать о себе, это же вот это эго почешить
0: так
1: свое...
0: Так, у нас не собеседование,
1: почистить.
0: Если что.
2: Да, нет, да, ну,
1: это
2: скажи,
1: понятно.
2: Ты творчеством сейчас занимаешься каким-нибудь?
1: Я провожу трансформационные, эзотерические... Ну, не,
0: а,
1: эзотерические,
0: ты все-таки
1: духовные,
0: сразу с эзотерики начинаем,
1: духовные,
0: да?
1: Встречи.
2: И у тебя же завтра сейчас. Встреча, да?
1: Да, у меня завтра будет встреча в Таврическом саду на природе. Мы будем
2: давай
1: делать
2: про
1: практики.
2: Ты сперва расскажи, да. Что это за встреча и вообще почему ты этим решил заниматься, потому что...

0: проживание своей жизни максимально полноценно, счастливо, радостно.
1: Ну ты же тоже не сразу к этому пришел.
0: Не сразу я к этому пришел. Конечно.
1: Ты занимаешься human design, занимался.
0: Да,
1: по крайней
0: это
1: мере.
0: Есть такое, есть.
1: Ты
0: такое.
1: До сих пор им занимаешься?
0: Не особо, нет. Ну, ограничено. Ну, блин, это же тоже одна из систем. Каждый человек, каждая душа, она больше, чем какая-либо система. Вот, поэтому дизайн человека, ну, он как бы описывает какие-то определенные...
2: Так, прошу прощения, можно пояснительную бригаду? Что за дизайн человека?
0: Такая, блин, да, система, да, система самопознания, которая на основе астрологии, чакровой системы и дзинь.
2: И дзинь. Что за дзинь? Ой, знаете, как и в мультике, мультик «Монстры на каникулах», дзинь,
0: да,
2: это
0: да,
2: такое,
0: да.
2: У них там любовь так называлась с первого взгляда. Случился,
0: в общем,
2: дзинь.
0: Да.
2: Просто вспомнила, посмеялась. Прости, пожалуйста, Артем, не перебиваю практически.
0: Да, да, здесь это...
1: Здесь всегда так.
0: Основатель, его зовут Рау Руху, ему якобы...
2: Ты хочешь как «будь здоров», простите?
0: Да, да, да, «будь здоров». Вот ему пришла эта система, ну, случился с человеком ченнелинг, тоже
2: что?
0: Такая.
2: Что?
1: Ну, ченнелинг-то, Мария, ну что, ну
0: Мария,
1: ченнелинг.
0: Ну, вообще-то, у вас просто эзотерика, ну, как бы, не знать, что такое ченнелинг.
2: Давайте, пожалуйста, отмотаем назад.
1: Ты как человек, вышедший из мифа, можно сказать.
2: Обычно говорят, как из воды вышел, а тут из мифа вышел.
1: Как из мифа вышел, да?
2: Нет, стоп, давайте, пожалуйста, по порядку. Мы говорили о каком-то...
1: Давайте разберемся, где твоя коронная фраза.
2: Давайте разберемся, но это вообще уже другое шоу. Не будем тянуть из прошлых отношений, да? Артем, давай начнем по порядку. Чем ты занимаешься? Давай сначала.
1: Так, не, подождите. Давай, все, проскаем про human design немножко расскажешь.
2: Да, давай.
1: А то мы сейчас по кругу начнем ходить.
0: Ну, вообще, это очень такая достаточно глубокая система самопознания, которая позволяет понять свои базовые характеристики. Ну, у каждого нашего тела есть определенные базовые характеристики, которые... Ну, вот они просто есть, и если мы их проявляем...
1: Ну, как настройки в программе, да?
0: Да, да, то у нас все легко получается. Но я пришел сейчас к тому, что любые базовые настройки и характеристики можно изменять внутри себя, любые программы переписывать, отменять, что хочешь вообще делать. В смысле?
2: Вкинул так вкинул, да, в прямом эфире.
0: У ботов, ну, как бы вообще... Ну, они не смогут просто переписать свои программы.
1: Ну, они сами нет, но их же программу можно переписать.
0: Ну, можно, да.
1: Опа, да, такие ушли.
2: Отвершители судьи.
0: Слушай, я уже начал немножко сомневаться в ботах. Тоже с учетом того новой информации, которую я познал, я уже начал в этом сомневаться. То есть просто спящие люди.
1: Да.
0: Просто, ну, спящие сознания, которые не хотят...
1: Ну, тут, да, есть такая.
0: У них такая жизнь, они хотят прожить жизнь, просто не пробуждаясь.
1: Ну, либо вот, хотят, либо...
0: Вот с этими программами, вот этот опыт, ну, высшее я, тут, опыт тут, все равно получит.
1: Тут спорно, на самом деле. Ну, в общем, да, это отдельная история, давай к human design вернемся.
0: Ну, вот,
2: пока что да, нам,
0: да,
2: думаю,
0: через human design,
1: это другая программа, да?
0: Через human design можно себя, ну, понять, как эффективнее всего принимать решения в жизни, на какие... Там,
1: ну, то есть то, что я делаю через, например, я людям пишу рекомендации через нумерологию, то, в принципе, ты делаешь то же самое через human design.
0: Ну да, можно получить определенные рекомендации, как принимать решения.
1: По сути,
0: в жизни.
1: Просто разные системы, очень прикольно. Вот у нас, кстати, с тобой, к сожалению, не было такой практики, да, а было бы интересно сделать, например, человеку human design, да, и расчет нумерологический, и сравнить рекомендации.
2: Насколько что совпало?
1: Ну, мне кажется, что совпадение будет достаточно высокое, потому что что-то такое, мы какой-то опыт такой с тобой даже проводили, мы на кого-то смотрели. Ты делал human design, а я, по-моему, нумерологию.
0: Ну, кто-то был у нас
1: что-то
0: в гостях тогда.
1: Было, да.
0: Еще на шоу.
1: На
0: миф-шоу.
1: Еще на мифе, да.
0: На миф-шоу. В общем, ну, я не скажу, что я прям этим конкретно занимаюсь, это так. Просто знаю, владею инструментом, потому что, ну, я владею техниками, которые проще. Для тех, кто готов пробудиться и хочет жить счастливую жизнь, есть гораздо более простые инструменты, на самом деле. И вот к завтрашней встрече.
1: Вот.
0: Завтрашней встречи. Как раз практики, медитации, дыхательные практики, погружение в тело, отключение потока мыслей и в целом какие-то определенные знания через опыт позволяют человеку начать, ну, раскрываться в своей жизни наиболее полноценно, наиболее радостно. Ну и вообще в целом

0: наша жизнь, она направлена на то, чтобы получать от нее удовольствие.
1: Прикольно. Я на самом деле думала, что если душа приходит в этот мир, то она получает не только что-то положительное. Я думала, если что-то отрицательное случается, то это тоже потому, что она так захотела еще до прихода на Землю.
2: Это тоже выбор. Мне кажется, это часть опыта, который нужно получить душе.
0: Да.
1: Грубо говоря, что заказали, то и получите. Заказывали там условно бутерброд, там первые 10 лет качели, там радость, грусть, потом условно 10-12 вы там заказывали просто тотальный депресняк. Вот потом вам с 12 до подросткового, там до 16, пожалуйста, вот вам
0: программа.
1: Радость. То есть это условно то, что заказала душа.
2: Нет,
1: еще до прихода на Землю. Программа,
2: а есть путь души. Это
1: ладно, туда.
0: Я пришел к тому, что это тоже подлежит изменению на самом деле.
2: Так нет, изменение-то может быть и подлежит.
0: Когда душа пробуждается в воплощении, вот в текущем, душа пробуждается, и она может уже менять. Ну, то есть она понимает,
2: она
0: что...
2: Она же выбрала изначально свой путь.
0: Да,
2: может быть,
0: да.
2: Она и выбрала тогда, а что если она изначально и выбрала пробудиться и изменить путь?
0: Ну да, прекрасно.
1: Как вы завернули, вы должны написать совместную книгу, да?
2: Замкнулся круг.
0: Так что вот...
2: Давай я пока свою хотя бы допишу.
0: Допишу. А что у тебя за книга-то?
2: Здрасте, приехали.
1: Два эфира прошли даром. Давай, Сережа, рассказывай.
2: Я думаю, что Артем, может, он работает много, мог не слышать наши предыдущие два эфира. Нет, просто я ему еще про книгу рассказывал, когда еще...
0: Ты ее собирался только писать, по-моему.
2: Я ее уже писал тогда.
0: Ты писал?
2: А, нет.
0: Не писал.
2: Да, ты прав.
0: Чтобы ты
1: у него
0: писал.
1: Книга
2: все,
1: так сильно поменялась, если что, как и жизнь.
2: Как и жизнь, да. Да, да, прости, пожалуйста. Мне просто кажется, что это было так давно и недавно. Ну да, я ее начал писать как раз в декабре тогда, да.
0: Все, супер,
2: вот, да.
0: Прекрасно.
1: Так,
2: слушай,
1: попробуем все-таки раскрыть нашего гостя, а то мы поговорили про human design, но ты же еще ведь чем-то занимаешься.
0: Живу свою лучшую прекрасную жизнь.
1: Коротко и ясно, но ничего не понятно. Знаете, как очень интересно.
2: Очень интересно.
1: Как же хорошо, что вы мне все объяснили. Жалко, что я ничего не понял. Да? Но это очевидно уже мои проблемы. Расскажи немного поподробнее. Может быть, ты чем-то из творчества еще занимаешься? То есть human design — это астрономия, правильно?
0: Астрономия? Астрономия — это за звездами наблюдать.
1: Ну, я поняла.
2: Астрология.
1: То есть,
0: астрология.
2: Ты имела в виду, наверное.
1: Ладно.
2: Это как раз гороскопы.
1: Ага, поняла. То есть ты
0: там,
1: через гороскопы...
0: Есть, нет, там есть тоже взаимодействие планет, влияние планет на определенные характеристики.
2: Тогда это уже астрономия.
0: Астрология. В астрологии планеты же влияют.
2: Ну, влияют. Ну, астрономия...
1: Это то самое, когда там, например, Марс в четвертом доме, это вот оно,
0: это
1: да?
0: Это астрология.
1: Ну да,
0: там
1: я имею в виду, ты через вот
0: нет,
1: эту...
0: Нет, это астрология.
1: То есть это не то, чем ты занимаешься.
0: Астрология.
1: Это не имеет отношения к human дизайну, да?
2: Он же и не занимается с human дизайном.
0: Ну, на самом деле, да.
2: Вначале.
0: Вообще, я свободный художник. Как бы, куда дует ветер, туда и иду. Творится.
1: Куда сейчас тебя задул ветер? Простите за формулировку вопроса.
2: Ну, знаешь, это как маятник скажет. Как карта ляжет, как маятник скажет.
1: Да.
2: Нет, ты всего лишь карта с собой.
1: У нас нет карт Таро.
2: Я
1: выяснили
2: посмотрю...
1: в прямом эфире, но
2: нет,
1: ладно.
2: Я посмотрю, может быть, я свои взял.
1: Угу.
2: А то у нас, как это, рубрика эзотерики сразу.
1: Да, ну ладно. Так, ну что?
0: Ну, сейчас начинает ветер...
2: Куда тебя сейчас дует? Куда тебя сейчас
0: да.
2: дует? Расскажи.
0: Есть такая компания, она занимается добычей бурых водорослей северных.
2: Так.
0: И, ну, они... То есть, если просто кушать бурый, ну, морская капуста, знаете?
2: Да.
0: Вот.
1: Если что,
0: просто...
1: в теме водорослей тут я, так что, наконец-то...
2: Я тоже люблю морскую капусту.
1: Речь про водоросли, но хорошо, давай.
2: Морская капуста — это и есть водоросли.
1: Ладно, хоть аплодисменты не позвали уже, спасибо.
2: Итак, Артем.
0: В общем, они, ну, у них есть технология, как если просто кушать морскую капусту, то усваиваемость 15% всего.
2: Так.
0: А если вот кушать...
2: А куда все остальные 7?
0: Не усваивается. В туалет ходишь потом, и все, да, да, да, да, да, вот это вот.
2: Ну и смысл?
0: А здесь есть технология, чтобы клетку расщепляют, ферментируют, делают гель из водорослей, и ты его кушаешь, и у тебя усваивается 100%. А водоросли — это...
1: Это такое в баночках, да?
0: Да.
2: Друзья, это очень прекрасно и интересно, поэтому сейчас мы прервемся на музыкальную.
1: Потому что интересно.
2: Потому что, да.
0: На самом интересном месте.
1: Но у нас не менее интересный трек. У нас там кто? Город 312.
2: Уже время просто подходило.

0: радио. Слушай шок. Радиошок.
1: Ну что ж, друзья, вот да, вот такой вот у нас.
2: Обновление. Город 312.
1: Да.
2: Да, это у нас сейчас он звучал в эфире вне зоны доступа. Но у нас сейчас все-таки продолжается наш шоу «Оракул и Брейн». И у микрофона Мария Оракулова, которая не любит затыкаться. И, конечно же,
1: Сергей Брейн, который тоже не любит затыкаться. Так они и познакомились на радио, собственно говоря.
2: Так, ну что, и, конечно же, наш гость
3: Артем Богомолов.
2: Так, мы выяснили, что Артем занимается чем-то непонятным и очень интересным. Ну, это для меня, по крайней мере.
1: У меня к тебе личный вопрос. Вот фамилия твоя тебе как-то на жизни сказывается?
3: Ну, когда я жил в Барнауле, гаишники ко мне не придирались, потому что там начальник алтайского ГИБДД Богомолов.
2: Прикольно.
3: А так, ну, на самом деле, ну... Не знаю, может быть, стать будущим пророком каким-нибудь.
1: Нормально.
3: Почему бы и нет?
1: Масштабно мысли.
3: Как говорится, пробудился сам, пробуди ближнего своего.
1: Ой, какие картинки пошли в голове.
3: Пробуждение?
1: Я по ним, да?
2: Так, ну что, у нас вообще третий блок посвящен гостю и его запросу. Артем, озвучь, пожалуйста, сейчас свой запрос, чтобы я на картах Таро тебе сделала расклад, а вы пока поболтаете, пока я отключусь.
3: Про водоросли как раз я же начал, да, рассказывать? Я же планирую этим заняться. Нет, ну, заняться вот этим делом.
1: Водорослями.
2: Думаешь, вкладываться или нет?
3: Ну, насколько, да, для меня это будет, например, перспективно. То есть, насколько это для меня?
2: Все, поняла.
1: Насколько тут даже не столько вопрос, смотри, не настолько сколько перспективно, сколько вот его это или не его. Вот.
3: Ну да.
1: По потоку или не по потоку, понимаешь? По пути души или не по пути
2: души?
1: А
2: я это и так скажу.
1: Нет, давайте все-таки раскладик на
2: всякий.
1: Ладно, хорошо. У нас эфирное время на цене.
2: Ладно, ну тогда поболтайте, я отключаюсь.
3: Не, ну я-то знаю, что и так это по потоку, ну это чувствуется, расширяет, потому что.
1: Давай сейчас
3: мы... Ну ты делай.
1: Давай мы сделаем.
3: Ну пусть там подтверждение получить всегда, это полезно.
2: А если будет опровержение?
3: Ну, проверим еще чем-нибудь.
2: Хорошо. Так, ну что,
1: а мы еще маятником проверим.
2: Хорошо.
3: Да я дома проверял уже маятником.
1: А ты знаешь, что я пока, Марию, тебе микрофончик отключаю, пока ты тут в процессах рабочих. А ты знаешь, что мы продолжим тему эзотерики. Ты задумывался, кто шатает маятник вообще?
3: Высшее я.
2: Пока у Марии выключен микрофон, отнимаю его у Сережи, чтобы все услышали, как я посмеялась.
3: Ну вот, вот так вот. И, ну, ты как считаешь, кто?
1: Слушай, я вот за последние полгода, как мы выяснили, много чего произошло, да, тут за эфиром.
3: Кто у тебя шатает маятник?
1: Слушай, да вообще, как выяснилось, много кто... Прошу прощения. Много кто может шатать маятник, на самом деле.
3: Ну, много кто может. Ну, не надо много кого пускать к себе.
1: А тут
3: в поле.
1: Тебя могут и не спросить, но.
3: Ну
1: ладно.
3: Как это? Как это меня и не могут не спросить? Я не разрешаю меня не спрашивать.
1: Ну, да, хорошо, это удобная позиция. Ну, для тех, кто шатает маятник.
3: Не шатайте.
1: Не шатай мне маятник, да?
3: Я твой маятник труба шатал.
1: Да, да, да, новые выражения. Расскажи еще подробнее, чем ты вообще вот занимался за последнее время? Таксовал, понятно, да, мы тут выяснили?
3: Я, да, немножко. Я озвучивал еще в эфире, да, иногда таксую. Ну, я обожаю водить машину, просто, я просто настолько кайфую от вождения, это что-то невероятное. Я бы порулил бы вообще всеми транспортными средствами, которые доступны на этой планете.
1: А чем
3: обожаю.
1: Ты еще рулил?
3: Мотоцикл в лесу. Ну, велосипед, понятно, катаюсь.
1: Мотоцикл в лесу.
3: Ну, в лесу. Я не люблю на дорогах общего пользования мотоциклы. Чем еще? Катером. Ну, катером за рулем, катером, ну, лодкой, да, какой-нибудь так. На веслах, на сапе. Ну, то есть вообще все, что может передвигаться, чем можно порулить, я бы порулил. Хочу вертолет там, самолет,
1: хочу вертолет. У нас есть такая
3: знакомая. Полетать. Не обязательно в собственность. Это такая история. Вот. А чем еще за полгода я занимался? На велике много катался. Проехал уже, наверное, 1000 километров.
1: У тебя же есть свой блог.
3: Да, я в телеграм-канале. Телеграм-канал у меня есть.
1: Как он называется?
3: «Один день из жизни» называется. Там я выкладываю путешествия свои на велосипеде по Ленобласти. Просто невероятные места, тут их столько.
1: Ну, в общем, понятно, ты типа, короче, нифига не делал, я понял. Чуть-чуть катался, немножко ездил на Эльке, а так нифига
3: нет. Да, чуть-чуть там мероприятия проводил.
1: Давай тогда сменим тему, мы вот в первом блоке говорили про книги. А что ты сейчас читаешь?
3: Сейчас скажу. А, там такая эзотерическая книга, прям очень эзотерическая. Она называется «Пробуждение в реальности».
1: О.
3: Представишь? «Пробуждение в реальности».
1: Очень интересно.
3: «Законы бытия в вопросах и ответах».
1: «Законы бытия» мне сразу куда-то в церковную направленность.
3: Ну, бытие, это все, что есть.
1: Бытие мое.
3: Бытие. Там житие.
1: Житие, да, согласен.
3: Религия — это жить про житие, а не про бытие. Быть — это...
1: А что и... О чем вообще книга, расскажи.
3: Первая часть книги, она как раз о базовых, представь, о базовых законах того, как работает наша реальность. То есть, вообще, что мне откликнулось, это вот есть все есть, которое, ну, в нем вот одно все, в нем ощущается многое.
1: Много всего, да?
3: Ну вот, в одном, через ощущение, через процесс, раскрывается множество. Люди, растения, животные, планеты, звезды, вообще все. Все вот это множество в одном. И оно в процессе постоянных изменений происходит. Движется.
1: Как живой организм.
3: Ну да. Но только он един. Один. Одно целое.
1: Один един.
3: Да. И каждый из нас это тоже вот.
1: Так, хорошо, ладно. Я просто есть. Боюсь сейчас.
3: Это слишком.
1: Количество отключений сейчас. Это...
3: Цикл книг Сергея Панченко про то, как на Земле случился сначала землетрясение, тряхнуло Землю капитально, вообще разломы, там все дела. А потом жестко, прям очень высокая температура, прям под 300-400 градусов Цельсия, то есть все выжгло. Ну и горстка людей выжила, и они выживали.
1: Такой классический сценарий апокалипсиса.
3: Да. Вот,
1: а ты веришь в приближающийся апокалипсис?
3: Нет. Мы его прошли.
1: Уже?
3: Да.
1: Сколько раз?
3: Ну, пока живы, как говорится. У нас еще, есть возможность преисполниться, повысить свои вибрации и не допустить развала нашей реальности.
1: Ну так, да, позитивный настрой. Мария, ты как, готова уже к нам присоединиться или еще нет?
2: Спасибо, что включил микрофон. Ну, я думаю, да, мне нужно буквально минутку, даже чуть поменьше, и я вернусь уже с полностью разложенным раскладом.
1: Мы можем поступить как? Мы можем прерваться на музыкальную паузу и вернуться,
2: да,
1: как раз уже
2: с моим раскладом и раскладом. Пояснениями. Давайте разберемся.
3: Можно еще поболтать? Музыкальная пауза, нет? Не хочешь?
1: Про все во всем?
3: Про все во всем?
2: Я думаю, пускай на слушатели отдохнут от наших голосов, и вернемся уже прям вот с темы прям четко и по фактам все разложим по полочкам. Давайте встречаем следующий трек.

0: Вот такая задушевная песенка была для среды.
1: Казалось бы, не буду пить водку или что там утром.
0: Да, утром, с утра не буду. Про дальше там особо.
1: Да, не было сказано, уже успели немного похихикать.
2: Ну, казалось бы, да? С утра выпила, весь день свободен.
1: Мы забыли представиться. Для тех, кто только для нас подключил, для тех, кто только к нам подключился, в эфире мой замечательный, очаровательный соведущий
0: Сергей Макбрейн. И моя прекрасная, очаровательная, неповторимая соведущая и ведущая.
1: Блин, как мило, я же засмущалась. И, ой, представиться! Я уже гости хотела представлять. Простите, пожалуйста, я Мария Оракула.
0: Да, и наш...
1: Слегка раскрасневшийся.
0: Многим знакомый, но многим и незнакомый Артем Богомолов.
1: Пока что незнакомый.
0: Но мы познакомы.
1: Но мы над этим работаем.
0: Да, Артем?
1: Представься, пожалуйста.
2: Да, Артем Богомолов, меня зовут BW Артем. У меня так в соцсетях во всех можно найти.
1: Сейчас я представляю, как это, выглядит на самом деле. А, во, спасибо, как BMW.
2: Как BMW, только без M.
1: Да. Все, он, короче, ведущий мой с самого начала меня подставил, я теперь просто заикаюсь и сижу краснющая вообще.
0: Почему я тебя подставил?
1: Да ну, захвалил тут, я засмущалась. Давайте двигаться дальше.
0: Комплименты, Марисан.
1: Вот не делайте мне, Сергей Андреевич.
0: Да, конечно. Ладно, вернемся к гостю. Ты на прошлом выходе, пока мы тут с Артемом разговаривали обо всем и всем, во всем.
1: Обо всем, да.
0: Ты делала расклад.
1: Да, все верно.
0: Запрос был, напомню, Артем, у нас
1: так
0: на...
1: Так точно.
0: На водоросли.
1: На компанию.
0: Да. На водоросли.
1: Есть или не есть, да?
0: Вот в чем вопрос.
2: Надо сначала поесть.
1: Слушай, а ты сам-то эти водоросли пробовал?
2: Ну, я буду заходить сначала, поем их.
1: Ну, ты пробовал их уже?
2: Ну, пробовал, ну.
1: А, здорово. Нет, просто я тоже пробовала. Мы уже выяснили за эфиром, что да, мы про одну и ту же, так скажем, серию, куда тебе писанцы говорили.
2: Наконец-то единственная компания в России. Других нет просто вообще. Не бывает даже.
1: Ну, я до этого не знала, но хорошо, ладно, спасибо за более точное пояснение, сузили круг. В общем, да, я тоже с ними знакома, пересекалась, как мы уже выяснили, и я готова на самом деле дать тебе уже обратную связь.
0: Давай, четко по фактам, что сказали карты.
1: Четко и по фактам. Сначала я вообще начинала с непосредственно тебя, с чего я всегда начинаю свою работу.
0: Прости, пожалуйста.
1: Не прощу. Придется делать мне заново комплименты. Так вот, с чего я всегда начинаю свою работу, по крайней мере, стараюсь, это с сонастройки, с человеком, который непосредственно задает мне вопрос. Так вот, я пыталась как-то настроиться на тебя, я понимаю, что мне на самом деле вообще не идет. И я поняла, что, во-первых, колода не моя, колода моего ведущего, Сережи, и поэтому, может быть, у них другой подход, я не знаю. То есть это же инструмент, но, тем не менее, я с ним работаю впервые, поэтому мало ли, я все-таки... по своему не пошла, как говорится, пошла по потоку, как карта ляжет, как маятник скажет. Вот.
0: По маятнику мы еще проверим, что там тебе совпадает, не совпадает.
1: Да, но мы уже за эфиром успели проверить, тебе маятник сказал, что картам верить можно, но мы еще выясним.
0: Был слепой вопрос, я же не знал, что там было.
1: А, ну да, да. Ладно, все, прошу прощения. Так вот, Артем, скажи, ты готов услышать версию карт?
2: Конечно, готов.
1: Хорошо, если что, мы спрашиваем обычно у высшего я, но у меня немножечко другой подход, я не буду раскрывать все карты, я раскрою только карты Таро, хорошо? Итак, ну что, коль скоро ты у нас готов, начинаю тогда трактовку. Сначала у нас вообще, я ориентировалась на тебя, но я поняла, что карты хотят именно вот четко и по фактам тебе расписать твой вопрос, поэтому все три карты относятся непосредственно именно к твоему запросу, а именно я сформулировала в голове вопрос, стоит ли тебе, в принципе, обращать внимание и что будет, если ты попробуешь именно войти в сферу вот работы с сотрудничеством, я имею в виду, с компанией по производству водорослей, там, продукции.
0: В общем, пойдешь в эту сферу и в эту компанию.
1: Так вот, первая карта — семерка Пентаклей. Она у нас в прямом положении, и вообще она сулит у нас успех в деле. Но для успеха придется много ожидать, быть терпеливым. То есть успех придет не мгновенно. Я вижу там прибыль какую-то, по крайней мере, по первой карте. Но она будет, ну, где-то... Не в ближайший, там, например, сезон, не 3 месяца, может быть, даже не 4, может быть, даже не полгода. То есть мне это видится так, судя по картам.
2: Там маркетинг-план расписан
1: на годы.
2: Нормальный доход, нет, можно выйти минимум за 7 месяцев. Mm-hmm.
0: Ну, это, кстати, не очень долго для дохода. В принципе, окупаемость, ну, бизнес, как, если меньше года, это уже неплохо. Очень.
1: Ну вот я вижу на самом деле около года.
2: Но ожидать не стоит, я согласен. Это безусловно. Здесь я полностью, ну, мне так же чувствуется, мне так же чувствуется, что в этом деле.
1: О, круто, я рада, что мы попали. В первой карте мы сошлись. Воу, вот здесь уже можно аплодисменты. Не надо, я пошутила. Пожалуйста, Сережа. Включил фанфары, какой ужас.
0: Ну ты же просил аплодисменты не включать.
1: Включил фанфары.
0: Послушный мальчик.
2: И действительно, пора научиться ожидать от того, что я проявляю в реальности, да, в своей. Не все не всегда проявляется мгновенно. Что-то мгновенно, как парковочное место, например. Приехал, есть парковочное место.
0: Меня всегда у Артема это поражало. Вот мы когда в одном проекте...
1: А, да, расскажите эту историю, пожалуйста,
0: это
1: моя
0: очень
1: любимая.
0: Круто, потому что, ну, он там живет в спальном районе еще более... Так, на тот момент он жил в более старом спальном районе. Да. То есть там вообще парковочных мест, в принципе, не было особо предусмотрено.
2: Я всегда парковался возле подъезда
0: он
2: почти.
0: Он всегда приезжал. Мы в 2 часа ночи могли разъехаться там с ним. Как бы, то есть вот, и он в любое... Я говорю, я в любое время приезжаю. Я жил в более новом районе, у меня там предусмотрены парковочные места. Mm-hmm. Ну, то есть, если я там приезжал после 10-11, как бы я уже там напротив соседнего ЖК парковался. Mm-hmm. Вот у него вообще очень круто вот это загадал, сбылось, как бы вообще всегда прикольно работал. Немножко завидую тебе.
2: Что-то дольше, ну, опять же, из-за внутренних каких-то ограничений, установок, там, блокировок. Может что-то дольше, конечно, происходить. Но...
0: А ты вот как считаешь? У меня сейчас, кстати, такой вопрос интересный возник, вот прям, так сказать, лайвом. Ты считаешь, что вот ты загадываешь, и это случается, потому что ты запрос в Вселенную отправил? Или это случается, например, потому что кто-то тебе помогает?
2: Ну, высшее я, ну, я сам, ну, как бы...
1: То есть ты уверен, что эта помощь исходит именно от тебя, ну, и твоих, выше... так скажем, светлых наставников?
2: Ну, высшее я и светлые наставники, все одно.
1: Угу. Значит, и темные наставники тоже все одно.
2: Ну, светлый,
1: такой
2: темный,
1: каверзный
2: это...
1: вопрос, задан даже с такой интонацией.
2: Это как, знаешь, как хорошо, плохо. Это все
1: отлично. Это все субъективно, да.
2: Это отличность.
1: Так, стоп, давай сразу вопрос на засыпку. Ты веришь в то, что хорошо и плохо не существует?
2: Да.
1: Вау, все, мы пришли к этому мнению. На самом деле.
0: Да-да.
1: Вот уже по моему лицу понятно, да?
0: Потриггерю тебя немножко, да.
1: Спасибо. А что ты сейчас через маятник проверил?
0: А,
1: не скажешь, да?
0: Расскажу, да.
1: Понятно, ладно. Для слушателей, которые не видят загадочного выражения лица Сергея, он сейчас что-то проверил через маятник и упорно не будет нам рассказывать.
0: Сверялся со своими мыслями.
1: Угу. Так, ну что?
0: Интригу только продолжу. Продолжайте.
1: Да. Да, давайте продолжим. Артем, вторая карта.
2: Вторая карта.
1: Да, раскрываю вторую карту. Это пятерка мечей. Она выпала в перевернутом положении. И продолжая тему разговора, напоминаю, семерка пентаклей в первой карте. Успех будет, денежка придет. Но, если честно, я прям колоссальный какой-то большой не вижу. Ну вот где-то через год, может быть, да, что-то окупится. Но у нас пятерка мечей выпала в перевернутом положении. И вот я прям, наверное, процитирую из источника. Карта говорит о внезапной потере у гадающего. То есть это может быть как условно потеря каких-то доходов, так и какой-то эмоциональной потери может идти речь. Но мечи это, как правило, не эмоциональный, не духовный мир, это что-то более такое земное. То есть я вижу все равно какие-то, так скажем, ну как сказать, палки-колеса. Палки в колеса. То есть если успех
0: палки,
1: будет...
0: Колес. Вижу палки, вижу колеса. Надо вставить.
2: Убеждение и ценности немножко нужно просто сменить будет.
1: Так, что сменить?
2: Ну, что-то материальное.
1: Колеса на
2: палки? Ну, палки на колеса.
0: Поехал на палки.
2: Палки на колеса. Ну, это определенно про, как мне видится, про работу с убеждениями. Mm-hmm. То есть не прийти к успеху с текущим мышлением, с текущими действиями. То есть mm-hmm. это уже смена действий,
1: ввиду...
2: новые действия, mm-hmm. новые ценности, новые убеждения в том, что, ну, действительно, что нужно где будет делать. То есть я про эти потери.
0: Я немножко по-другому вижу, но я хочу, чтобы все три карты Мария открыла, и мы... Мари.
1: Да, последняя карта...
0: Не отвлекайтесь на занавесочки, пожалуйста.
1: Последняя карта — это тройка пентаклей, она тоже, кстати, выпала перевернутая. Ну, если честно, она не несет тоже ничего хорошего, простите, пожалуйста. Вот, как я это вижу, сейчас пока в целом расскажу. Так вот... Тройка пентаклей у нас может обозначать денежные затруднения. Тут прям тоже цитата. Это, знаешь, что-то вроде мелкой суеты и какого-то трепыхания. То есть это могут быть какие-то неурядицы. Это может быть прям на самом деле какая-то настоящая глобальная проблема. Хотя, если честно, я не вижу там ничего сверхъестественного такого огромного. Я вижу, что сначала, исходя из семерки пентаклей, денежка придет. возможно, да, небольшая, но какой-то успех будет где-то через год, может быть, даже больше. Потом в связи с пятеркой мечей либо до, либо во время, либо после придется все равно как-то либо от этих денежек отказаться, либо это будет какая-то земная такая необходимая трата, то есть ты то, что заработаешь, по сути, ты не себе ставишь, а, скорее всего, потратишь на какие-то необходимые нужды. И потом, соответственно, тройка пентаклей, которая говорит на... которая указывает, прошу прощения, на снова затруднения какие-то. То есть, да, у тебя будет какой-то доход, но он у тебя очень быстро сквозь пальцы, так скажем, утечет, и ты все равно вернешься в какое-то другое русло. Точнее, не вернешься, а пойдешь в какое-то другое русло. То есть попробовать водоросли, да, определенно стоит, если ты этого хочешь.
0: Попробовать стоит.
1: Хорошо, вписаться в бизнес. Давайте буду более четче формулировать.
0: Да, я подкалываю.
1: Да, я понимаю. Но, тем не менее, каждое слово имеет свой вес, поэтому ты делаешь правильно.
2: Так что там стройка? Я что-то так и не...
1: Тройка пентаклей сулит какие-либо, может быть, неудачи,
0: потери.
1: Может быть, затруднения. Ну, потери — это на самом деле у нас пятерка мечей.
2: Потери.
1: Это может быть, вот, две карты на самом деле создают такое комбо. То есть, знаешь, как условно, была денежка, потом какое-то следствие, и потом еще последствия. То есть, вот они, две последние карты, такое комбо создают. В общем, если очень кратко резюмировать, да, пробуй вписаться в бизнес, но будь готов к тому, что ты то, что заработаешь, потратишь на что-то экстренное и нужное. То есть я это вижу так. Вот.
0: Короче, как результат у тебя получается примерно, ну, в ноль. Хороший опыт.
1: Ну, мало ли, может быть, ты приобретешь что-то такое, что тебе потом в будущем принесет,
2: ну,
1: еще,
2: да,
1: больше.
0: Нет, ну,
1: успеха.
0: Же...
1: Этого
0: одно
1: я уже сказать не смогу.
0: Одно из самых драгоценных, что мы приобретаем,
1: как... это опыт.
0: Да.
2: Мы для этого воплощаемся, в принципе, для этого опыта.
1: Для этого мы и на земле, получается.
2: Здесь что еще можно отметить, что, в принципе, любой расклад, он работает только из текущей точки, если...
1: Да,
0: соответственно... Это просто наиболее вероятная ветка развития.
1: Это наиболее вероятная ветка развития событий, исходя из нынешней точки, в нынешнее время, в нынешнем месте, мало ли. Мы не знаем, может быть, ты пересечешь порог радиошок и выиграешь в лотерею там $1 миллиард. Я же ничего тебе...
0: А
1: тут...
0: может, кирпич на голову? Как?
1: У нас понятно, кто отвечает за позитив, а кто за... Давай за реализм скажем.
0: Ну, слушайте...
2: С нами случается то, что мы сами...
0: Территория красного треугольника — вещь такая, знаете ли. Треугольник.
1: А мне на самом деле интересно узнать, Артем, у тебя по обратной связи. Насколько тебе откликается данный расклад? И, может быть, просто в целом какие-то мысли есть, пока мы еще в блоке.
2: Ну, первая карта откликается, остальные нет.
0: Люди очень часто не готовы воспринимать.
2: Да не, на самом деле, ну...
0: Хотя, кстати, к тебе это не относится, ты достаточно...
2: Из текущей точки, не, ну нормально, ну, вполне ожидаем, то есть...
1: Слушай, может быть,
2: того,
1: да,
2: что...
1: мы же говорим про текущую точку, может быть, у тебя, там, я не знаю, опыт наработается, пока ты работаешь в этих, ну, в этой компании водорослях, ты будешь какие-то новые ветки для себя открывать, новые пути, и потом у тебя будет вообще все в шоколаде.
2: Конечно.
1: Этого мы не знаем на данный, на данном
2: главное,
1: этапе.
2: Главное действовать, то есть либо мы думаем и ничего не делаем, и, соответственно, ничего не получаем, либо мы действуем.
0: Поэтому сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, подумаем и подействуем, вот, и вернемся сразу же после музыкальной паузы.

0: Ну что ж, друзья, мы возвращаемся в эфир. Мы сделали расклад.
1: Артём дал обратную связь.
0: Можете...
1: У нас в эфире кто? Сергей Макбрейн.
0: Мария Ракуло и Артём. Почему я хочу тебя скоро богатого назвать?
2: Скоробогатов?
0: Артём Скоробогатов. Есть, кстати, такой ведущий тоже. Ну, тебе просто, мне кажется, что тебе подходит Скоробогатов.
1: Потом будет уже не скоро, а всегда богатов, да?
0: Всегда богатов. Прекрасная фамилия. Артём всегда богатов.
2: Наш прекрасный забивный мир.
1: Так, ну что, давай по обратной связи быстренько.
0: Секундочку. Я хочу добавить, что вопросы и комментарии к происходящему в эфире и к нашему гостю можно задать на сайте Радио Шок в разделе
1: общения. И в комментариях в группе
0: ВК. И в комментариях в группе ВК. Спасибо большое. Так, Артём, по обратной связи, я думал, мы закончили в прошлом блоке, нет?
1: Да? Идея решать Артёму, на самом деле.
2: Так, ну, на самом деле, а что тут еще сказать? Ну,
1: скажи первая честно, карта откликается,
2: первая
1: а потом...
2: карта откликается,
0: скажи,
2: остальные,
0: расстроился?
2: Ну, нет.
1: Будем работать.
2: Будем работать?
0: Нет, ну, стоит сказать, что...
2: Действовать.
0: Несмотря на то, что мы все-таки все эзотерики, да, тут собрались, вот, но любое, что я хочу сказать нашим слушателям, любое гадание, любое совершенно гадание...
1: Мне вообще не нравится слово гадание, я бы сказала, что это подглядывание.
0: Нет,
1: какое-то.
0: Нет, ну, подглядывание, знаете ли, это когда в женской бане мужчина
2: подсказка,
0: через дырочку подглядывает.
1: Уж какой, сталкивались, не нравится нам такое, если что, мужчинам нравится, нам не очень.
2: Подсказка. Это подсказка.
1: Подсказка.
2: Любая
1: вот,
2: подсказка.
1: Да. Подсказка,
0: ну,
1: разумеется.
0: В общем, любой...
1: Очень хорошее
0: Хорошо,
1: слово.
0: Давайте так, я более профессиональным языком это назову. Любая трактовка какого-либо
1: Хорошо.
0: Расклада, это просто может быть одна из наиболее вероятных веток событий в данный момент. Это не
1: Но
0: в коем...
1: Мы это уже говорили.
0: Нет, да что ж ты меня перебьешь? Я тебе сейчас микрофон выключу.
1: Ну-ка попробуй, я твой отниму.
2: Здесь еще можно сказать, что... Давай я это добавлю как раз в эту копилку. Не то, что наиболее вероятное. Все события уже существуют. Уже есть.
0: Да, но...
2: мы проявим в точке
0: нет,
2: здесь
0: смотри,
2: и сейчас, мы выбираем сами.
0: Нет, смотри. Да и нет, потому что есть наиболее вероятные и наименее вероятные события, развитие событий. Вот, да, все события есть, и если мы примем какие-то определенные действия, то произойдут те или иные события. Тут я с тобой согласен, но... Откуда формируются наиболее вероятные события? Они формируются из твоей предыдущей практики жизни. Соответственно, как бы наиболее вероятное развитие событий — это то, что произойдет скорее всего, но может и не произойти. Как ты на меня посмотрела? Как?
1: Нет, я, если честно, хотела просто грубый пример привести, но так тоже можно.
0: Приведи.
1: Ну, если честно, просто подумала, если перевести на максимально простой язык, да, объяснить, перевести с русского эзотерического, но просто русский разговорный, ну вот условно, мы заказали себе какую-то ситуацию, там человека даже заказали, все, наиболее вероятный вариант развития
2: если
1: событий...
2: Если что, мы никаких людей не заказывали.
1: Важное уточнение. Ну, половинку там заказали себе, все.
2: Как это по-питерски?
0: Усугубляешь ситуацию. Людей по половинкам.
1: Простите, пожалуйста.
0: Мы тоже не заказываем.
1: Вот не подумал.
2: Опетербуржилась совсем. Совсем опетербуржилась.
0: Вот так и приезжают из Ульяновска, а потом людей по половинкам заказывают.
1: Знаешь, вспоминается сразу. Сейчас что-то сжечь, да? Сейчас что-то распилить. Локальный мем уже.
0: Да.
1: Я не буду ничего говорить. Ведите эфир сами. У нас вообще-то фильмы.
0: Так что про половинку? Ты рассажешь или что? Ну вот заказал ты себе половинку, а прислали целую.
2: И что с ним делать теперь?
0: Что теперь с ним делать?
2: Самому половину придется.
1: Собирать как пазлы, я не знаю.
0: Не-не-не, половинку себе оставь, половинку родственникам подари.
2: Половинку фонтанку.
0: Фонтанку. Как знаменитый профессор, да. Ой, ты не в курсе, да?
1: Нет, по лицу опять все понятно.
0: За эфиром тебе расскажем, чисто питерская история.
1: Мне больше нечего добавить,
2: в общем,
1: добавить,
2: да, понятно, все.
0: Давайте к фильмам.
1: Давайте, да.
0: Тём,
1: ну вот слушайте, получается, если...
0: Давай, не отпускай половинку.
1: Сейчас, простите, я рожу, сейчас я скажу, я выдам эту информацию. Смотрите, допустим, человек заказал себе...
0: Человека.
1: Свою любовную половинку, давайте так, хорошо, так. Заказал себе человека, с которым хочет провести жизнь.
0: Так, давай.
1: Все, это наиболее вероятный вариант развития событий. Все, он идет к нему, к ней, там суть, не
0: да,
1: суть важно.
0: Но он пока к нему идет, может
1: а
0: так...
1: А он и не родился, может быть.
0: Может быть.
1: Вот, и поэтому пока этого будущего не случается.
0: Будет идти. А потом 20 лет пройдет, он родится, и еще через 20 лет они встретятся.
2: Это уже про линейное время, а время...
0: Плюс-минус пару лет.
2: Время нелинейное, и вообще это иллюзия.
1: Время — это иллюзия.
2: Время — иллюзия. Ну, время существует иллюзия, только иллюзия. Момент сейчас.
1: А, нет, ты про то, что времени не существует, да?
2: Да?
1: Ой, как
2: существует.
1: Я люблю эти теории.
0: Сейчас, вот, блин, сейчас же почти бы подходила, и тебя не существует, но тут не подходит.
1: Так, ну ладно. Фильмы.
0: Фильмы.
1: Давайте. У нас вот классная фраза была: «Тебя не существует». Есть какой-то фильм, который можно описать вот этой фразой?
0: Слушай, есть хороший фильм. Блин, сейчас я найду его название. Про «Матрицу».
2: Матрица.
1: Матрица?
0: Нет, не матрица. Он про то, что мы все в матрице, и многих не существует. Вот
1: так. Так может быть, это матрица?
0: Нет, это просто. Есть фильм «Матрица».
1: Да.
0: А есть. Сейчас я найду, пока вы поговорите. Тём, скажи, пожалуйста, что ты последнее из интересного смотрел и порекомендовал?
1: Раздал показания.
2: Я вообще.
1: Указания.
0: Слава тебе, без показаний пока что.
2: Да-да-да, мне есть что порекомендовать, это точно.
1: Давай.
2: В целом, когда занимаешься своим развитием, повышаешь свои вибрации, то я уже начинаю чувствовать, какие фильмы там высоковибрационные, какие низковибрационные.
1: Это ну, как?
2: Есть, высоковибрационные — это, ну, там, что-то возвышенное, ну, знаешь, такое доброе, честное.
0: Низковибрационные — это «Шесть демонов» Эмили Роуз, например.
2: Ну, низковибрационные — это когда, знаешь, студия снимает фильм там чисто... Ну, заработать денег.
1: О, я прекрасно
2: там...
1: понимаю,
2: вот
1: да,
2: такие
1: если
2: фильмы,
1: что-то на чисто... хайпе, выражая современным
2: языком. Это низковибрационный
1: фильм.
2: Это не
1: фильм. Творчество, это бизнес. Это кино, киноиндустрия, в принципе, она рассчитана, сейчас, простите меня, немножечко бомбит, на самом деле, просто раньше было очень плотно связано с киноиндустрией, и на самом деле, прям хочется сказать, в прямом эфире, но простите, конечно, блин! Киноиндустрия, на самом деле, кино — это величайший вид искусства, не нужно из него делать деньги или бизнес.
2: Ну, делают, но делают.
1: И вот,
2: да.
1: Значит, это и есть низковибрационные фильмы, да?
0: Я не соглашусь с вами, на самом деле. Мы все живем в материальном мире, и если честно...
1: Нет, мы
0: вот
1: говорим про кино только ради денег.
0: Нет,
1: вот,
0: мы
1: должно
2: только
1: быть кино
2: ради
1: творчества.
2: Смотри,
0: нет, когда кино.
2: Мы не против, что фильмы зарабатывают деньги. И фильмы зарабатывают деньги.
0: Мы, к сожалению, все живем в одной реальности. И нам всем нужно на что-то кушать.
2: Безусловно.
0: Кормить там кого-то, и, например, кота.
2: Вот фильмы, какая там, «Амброзия», нет, как он там называется. Два фильма прям очень. Там что-то бюджет был 5 миллионов долларов, он собрал там дофига. Очень там, больше 100. Что-то.
1: Ой,
2: про,
1: я не в курсе
2: про,
1: этого
2: про,
1: фильма.
2: Про потусторонний мир какой-то. Я, блин, не помню, как
0: про
2: называется.
0: Про реальность, которая сейчас в кино идет?
2: Ну, он уже, наверное, закончился.
0: Нет, еще идет.
2: Кстати. Идет еще?
0: Да, да, да.
1: Ой, я не в теме, на самом деле.
0: Да. Но... в теме ты.
1: Ладно, лучше меня знают, тут очевидно, хорошо.
2: Я бы еще не смотрел, поэтому не запомнил название.
0: Он, кстати, реально крутой фильм, на самом деле.
2: Ну да, какой-то.
1: Ты его смотрел?
0: Нет, еще.
1: Но он рекрутой.
0: Ну, я столько почитал рецензий, блин, мне кажется, он очень зайдет.
2: Ну, там капец, собрал столько, ну, то есть... Вот,
0: они
2: вот
0: сняли
2: творчество.
0: Его за 10, они сняли его за
2: 10,
0: 10
2: миллионов,
0: миллионов,
2: да.
0: Сняли ради творчества, а собрали сейчас 247 mm-hmm. миллионов уже.
2: Вот,
0: и
2: вот,
0: он
2: скоро
0: показатель. Выходит еще на стримингах, начинает выходить. Он сейчас еще, идет в кино, все вообще как бы от него кайфуют, и он еще скоро выходит, как бы, ну, то есть там вообще круто.
2: Вот, это вот фильмы ради творчества, и как бы они соберут в любом случае кассу. Любое
0: там...
2: полезное дело, любое полезное дело.
0: Ну, тут тонкость, на самом
2: полезное,
0: деле...
2: честное любое дело с создателем, который
0: да
2: готов
0: нет.
2: вкладываться, он заработает.
0: Знаешь, почему нет? У меня был проект, существовал 11 лет, назывался GTF. На шоке можно говорить, мы, друзья, были. Ну, потом, пока был проект, я имею в виду. Вот. И мы очень... Ну, в какой-то момент мы переключились, начали работать с музыкантами. С музыкантами очень талантливыми, которые пишут... сами пишут. Тогда не было ИИ еще, да? Сами пишут классную музыку, сами сочиняют классные тексты. Но они не могут на этом зарабатывать. Этого никто не знает. Этого никто не видит, и в этом
1: звучит,
0: нет.
1: Ну, очень
2: здесь еще,
0: ну, к сожалению, это правда реальности, в которой мы живем.
2: Это еще про выбор всех
0: про
2: участвующих.
0: Ну,
1: возвращаемся к пути души.
2: Там еще есть с чем работать,
0: это
2: всегда
0: заработать.
2: То есть, окей, нет. Ну, деньги это не про деньги. Ты сам знаешь, сколько у нас было расстановок на денежную тематику. Деньги это не про деньги. Так что мы вернемся к фильмам, пожалуй, да, к фильму. Порекомендовать,
1: да,
2: я
1: хорошо,
2: хотел.
1: Давай.
2: Один такой высоковибрационный. Высоковибрационный фильм, который я смотрел, я был просто вообще в восторге от него. Я давно не был от фильма в восторге. И...
1: Так, и как он называется?
2: «Проект «Конец света», Ава Мария.
1: Я про него слышала, ну, признаюсь, все-таки, наверное,
2: с Гослингом.
1: Не в теме.
2: Фильм
1: так,
2: с Гослингом.
1: Если это Райан Гослинг, то очевидно, это что-то хорошее.
2: Про космос, то есть он просыпается на космическом корабле и не помнит, почему он там оказался. Ну и в процессе он начинает вспоминать, почему он там оказался, то есть там флешбеки с Землей, а он уже куда-то летит. И у него миссия спасти Землю.
0: А я
2: Землю.
0: Помню, и он там не один, все остальные типа спят, да, что-то такое?
2: Все остальные умерли.
0: Нет, нет, он на корабле он не один.
2: Ну, там, он проснулся, все остальные мертвы, он один.
0: Мне кажется, я смотрел.
1: Ну, я-то, если честно, как будто бы кадры вспоминаю, как будто бы по телевизору раньше крутили. Показывают.
2: Может, а это новый фильм 26-го года.
1: Тогда, тогда нет. Не знаю, нет.
0: Тогда я тоже не смотрел.
1: Я просто название, наверное, слышала тогда.
2: Ну, он хорошо собрал и кассу, и он реально вот прям классный из последних фильмов.
0: Друзья, записывайте и...
2: Проект Авы Мария, да, конец. Проект «Конец света Авы Мария». Ну, по книге снят, прям достойный. Вот, научная фантастика.
0: Вот когда-нибудь просто... и по нашим книгам. Снимут фильм. Нет, ну я больше чем уверен, что по моей книге снимут рано или поздно.
1: Почему бы и нет? Вполне возможно. Нет, да, ничего невозможно.
0: Она так хорошо написана, в том смысле, что как бы вот, по ней прям снимать.
1: И сценарий не нужен, да?
0: Да.
1: Нет, как сценарист я могу сказать, что нужен. Простите,
0: да, конечно,
1: пожалуйста.
0: Нужен, да. Ну нет, сценарий это другая история. Так вот, я нашел, кстати, фильм, называется «Сбой в матрице». Там очень много рассказывается как раз про то, что мы говорили.
2: Вспомним первый основной закон Вселенной. Все возможно.
0: Все возможно, да, да.
2: Абсолютно
0: не все. Да.
2: Нет, такого закона нет. Насчет того, что ничего не существует. Если чего-то не существует, значит этого не существует. Ну, либо есть...
0: Логично. Ну. Мне нравится.
1: Да, знаешь, как, знаешь эти мемы про волков? Волк не тот, кто волк. Он сейчас вот так звучал. Знаешь эти мемы, нет?
2: Ну, типа того.
1: Ну, да, ладно.
0: Хорошо, а что бы ты еще порекомендовал? Или у тебя какой-то тут мини-раскладик, я смотрю, ты сидишь.
1: Ой, это я для себя. Я там Артему потом за эфиром расскажу.
0: Как интересно.
1: Ага.
2: Ну, еще из последних фильмов я смотрел.
0: Снимать, как ты за эфиром расскажешь, Артем? Давай.
2: Я смотрел этот «Возвращение Звездных войн» в виде фильма «Мандалорец и Грогу».
1: Так, это что это было такое? Да не, ну просто... Что за реакция?
0: Не, я знаю очень много. Сейчас я чувствую, как меня полетели там, я не знаю. Да, все.
2: Ну, не в целом, то есть, если фильм вот просто посмотреть, вот что-то так. Лайтовая, так. Ненапряжная, то «Мандалорец» и «Грогу», вот из свежих фильмов, тоже хорош достаточно. Мне понравился. Ну, то есть, если никаких ожиданий не строить, но...
1: Можно просто лайтово посмотреть и
2: просто
1: расслабиться,
2: просто посмотреть, да? И расслабиться. Вообще не задумываться.
1: А ты больше любишь какие фильмы? Получается, высоковибрационные, такие глубокие, чтобы можно было сейчас, поразмыслить, или чтобы, наоборот, налаять и так отдохнуть, кайфануть
2: по-разному.
1: Вечерком?
2: По-разному.
1: Или все под настроение,
2: в
1: да?
2: В основном... Во-первых, я редко сейчас что-то смотрю, больше другими делами занимаюсь. Ну, как мы выяснили, что ты занимаешь ничем.
1: Ну, это, поверьте, Сережа на самом деле.
0: Знаете, мне некогда смотреть, я тут ничем занят.
2: Да, я тут то там, то сям, то здесь, то там.
0: Туда-сюда.
2: Туда-сюда.
0: Друзья, давайте на этой прекрасной ноте прервемся на музыкальную паузу.
1: Да, ну будем уже, наверное, потом просто попрощаться, да?
0: Да, ну Артем же еще остается, наверное, в студии на последний выход. Он,
2: ну да.
1: Попрощаемся с нами.
2: Конечно.
0: Вот, сейчас, ну вот Том Осем туда-сюда. Прекрасная группа называется «Яйца Фаберже». Вот, и потом мы вернемся в эфир.

0: Ну вот как-то так, друзья.
1: Да, послушали прекрасный трек, и пришло время вернуться в эфир для того, чтобы попрощаться. Вернуться, ну не просто
0: как
1: так.
0: Говорится,
1: все уже можно сказать, с вами были, да, и все так
0: как
1: зарыло.
0: Помнишь в этом, да, я хочу, чтобы у меня все было. У тебя все было, подожди, я не дочитал.
1: Так это же мой телефон.
0: Я тоже читаю.
1: Понятно.
0: Я тоже читаю во время эфира, не только тебе это разрешено.

0: появилось.
1: Вот, а еще, ну, друзья, вернемся к классике. Я хочу, пускай это будет такой маленькой жирной точкой, я рекомендую вам все-таки посмотреть, сперва почитать, а потом посмотреть «Мастера и Маргарита».
0: Сериал или что, или новый
1: именно
0: фильм?
1: Именно сериал. Нет, я рекомендую именно сериал.
0: Который снимали 10 лет, да?
1: Который снимали, по-моему, 20, если я не
0: даже
1: ошибаюсь.
0: Даже 20, вау.
1: Ну, его сняли, он лежал, доснимали, уже, там, по-моему, большинство актеров сейчас уже нету, но мне кажется, это наилучшая интерпретация.
0: Произведение, да?
1: Да. Угу. То есть, наилучшее видеовоспроизведение текстового произведения. Вот так вот. Но...
0: Как красиво, как чёрт
1: да,
0: это.
1: Да, на самом деле, правда рекомендую. Пересматривал раз, не знаю, 5. Каждый раз нахожу для себя что-то новое. И перечитывал раз 10, если честно, саму книгу. Вот, и каждый раз, то есть ты меняешься, возраст меняется, сознание меняется, восприятие мира меняется. В принципе, окружение сильно меняется, и ты понимаешь, и ты снова начинаешь находить что-то новое. И поэтому, друзья, новое — это хорошо, но классика есть классика.
0: Читайте, смотрите, любите, слушайте радиошок.
1: Даже классика может быть... Классика.
0: Классика очень русский, так.
1: Классика может быть... Ну и да, друзья, еще можно почитать книгу...
0: Я думал, скажешь твою книгу.
1: Да, я как раз не хотел сказать.
0: Ненавязчивая реклама.
1: «Шесть кодов реальности», да, друзья, набиваете.
0: А у меня хранительница Мария Оракулова, если что.
1: Сергей Брейн, «Шесть кодов реальности», том первый, в общем, уже 7 глав вышло, и на днях выходит, между прочим, 8-я.
0: Артем, а ты случайно книги сам не пишешь?
2: Пока нет.
0: Ну, еще начнешь. Ну что, прощаемся?
1: Это ты вангуешь? Прогнозируешь?
0: Да, только хотел сказать. Я вообще-то прогнозирую.
2: Мне хорошо получается писать, на самом деле.
1: Ну, у тебя столько времени, почему ты не
2: пишешь? Люди хвалят
1: пишешь?
2: Мои посты.
0: Вот.
2: У меня потока не
1: хорошо
2: было
1: поститься.
2: На этом.
0: Так, ну что, мы не будем тогда, наверное, тянуть.
1: Кота за уши?
0: Да, назовем это так. Я на самом деле уже готова попрощаться. Я бы дала свою рекомендацию по поводу фильмов, но я сделаю это в следующий раз, потому что мне такой фильм. Я обязательно хочу его в следующем нашем выпуске через неделю обсудить, но он заслуживает больше внимания.
1: Да, друзья, возможно, мы выйдем не через неделю, а чуть пораньше. У нас есть идеи по смене выхода в эфир со времени. По времени и дню. Мы хотим со среды перейти на вторник, но мы еще точно не решили, поэтому мы еще и так же, как и с названием, до конца не решили.
0: Да, поэтому всем, кто нас слышит, следите за новостями.
1: Да, за новостями.
0: Ладно, думала, что мы одно и то же скажем. Давай еще раз. 3, 2, 1. Следите за новостями.
1: Друзья, да, в группе Радио Шок пока только там. Мы, я думаю, что скоро создадим какое-нибудь свое небольшое сообщество и где-то еще будем рекламироваться.
0: Прикольно.
1: Ерунда.
0: Ой, цензурная версия.
1: Да, вот, поэтому, друзья, следите за анонсами, новостями и, в общем, следите за нами. Если вы хотите нумерологически...
0: Следите за нами, я думаю, не надо за мной следить, не надо.
1: У тебя свои паранойи, да. Если вы хотите нумерологический расчет или расклад на Таро, пишите нам в личку. Ну, небольшая самореклама, куда же без этого.
0: Да, ну что, Артем, ты будешь саморекламироваться или как?
1: Ну, завтра к Артему можно прийти же на...
2: Можно, да, написать завтра мне в ВКонтакте, Артем Богомолов, и записаться на встречу в Таврическом саду. Встреча за донейшн, попрактиковать медитации, наполниться, расслабиться, войти в свое лучшее, прекрасное состояние и остаться в нем жить. Ну, это вот про то, что я сегодня откатал смену 12 часов на такси, приехал на радио, я бодрый, веселый, энергичный, и я так живу жизнь, и это доступно каждому.
1: Как говорится, дай бог каждому такому... Так, быть так, как Артем.
0: Я не знала, где так говорится, но хорошо. Значит, где-то так говорится, по крайней мере, Сергей.
2: На радиошок.
1: Как минимум здесь, на радиошок сегодня.
0: Это
1: слушай,
0: точно.
1: У нас...
0: Традиция.
1: Да, та, что тянется из прошлых отношений.
0: Из отношений в отношения.
1: Да, из программы.
2: Лучшие практики нужно оставлять в своей жизни.
1: Да, я тоже считаю, что лучше можно и переносить из отношений в отношения. Лучшее только. Только лучше. Это же
2: лучший
1: опыт, понимаете. Вот, и у нас есть такая практика, так сказать. Это благопожелание от гостя нам с Мари, нашим слушателям.
0: Благопожелание от гостя. Да. На прощание.
1: Тём,
2: благопожелание. Я очень люблю благо.
1: Пожелание.
2: Поэтому вам желаю, Сергей, тебе дописать свою книгу, чтобы она стала бестселлером, чтобы люди ее читали, цитировали и просвещались. Ну и повышали свои вибрации. Чтобы ты заработал на этом денежек.
1: Как говорится, твои слова да критикам в уши.
2: Мария, тебе еще больше освоить и карты, и другие инструменты.

0: получить стабильный поток клиентов, для которых ты будешь давать самые лучшие для них подсказки.
1: Вообще-то не совсем та сфера, в которой я планировала, но принимая, спасибо, неожиданно. Неожиданно, и знаете, как в этом старом меме, неожиданно и приятно.
2: Все-таки мы все нормально все там.
0: И зрителям хочу пожелать еще, чтобы...
1: Слушателям.
0: Да, да, да. Слушателям, слушателям, дорогие слушатели, я вам желаю жить в любви, радости и благополучии, чтобы все у вас складывалось всегда наилучшим образом.
1: Знаешь что, мне очень нравится эта игра слов, у тебя благо пожеланий, ты пожелал благополучия, от пожеланий к получению, очень классно на самом деле. Ну что, идеальная нота для того, чтобы пожелать им спокойной ночи?
2: Ну, в принципе, да, учитывая, что уже почти 11 вечера в Санкт-Петербурге. Друзья, где бы вы нас не слушали, мы... Снова вернемся через неделю, плюс-минус один день.
1: Да, не отвертитесь от нас.
2: Да, это были Оракулы и Брейн.
1: С вами были Сергей Макбрейн.
2: И Мария Оракулова. И, конечно, наш прекрасный гость
0: Артем Богомолов.
2: Да, я помню, как тебя зовут, друг мой. И спасибо тебе огромное, что ты к нам сегодня пришел. Это был классный эфир. Друзья, обязательно еще услышимся в то или иное время на Радио Шок.
1: Пишите комментарии и не теряйте нас. До новых встреч. Пока-пока.

поле березка, опа, опа, в поле березка.

свет. Я сижу с соседской кошкой и чихаю, как эстет.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.